Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: белеет мой парус такой одинокий. Неподражаемый Андрей Миронов напоминает нам о том, как важно сохранять азарт и верить в свою мечту, даже когда за окном глубокая ночь. Каждому, кто не спит, пламенный привет и Backstreet Boys для настроения суперхит. Everybody уже скоро.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро FM Sanremo.

Белая ночь. Уж не знаю, правда, насколько она белая сейчас, но вот вижу, в окошко белеет потихоньку, а вернее светлеет. 3:50 в Москве. Мы готовимся с вами к путешествию в новый день, который стартует уже совсем скоро. Утренний экспресс, напомню, ждет вас ровно в 4 утра. Не опаздывайте. Ну а пока наслаждайтесь дуэтом Modern Talking и легендарным хитом Yesterday от Beatles через пару минут.

0: Я, как всегда, солидарен с группой «Блестящие». Считаю, что в сложной или непонятной ситуации надо что делать? Правильно, танцевать. Ну, а какие рекомендации, кроме танцев, дают звезды на сегодня, расскажу прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 1 октября, четверг. Сегодня особенно важно понимать баланс между необходимостью отстоять свое и вовремя притормозить. Далее по порядку. Овны, возможно, вы почувствуете сильное давление. Постарайтесь понять, чему вас учат эти обстоятельства. Тельцы, не торопитесь покупать что-либо, подойдите к выбору с практической точки зрения. Близнецы, постарайтесь избежать суеты и спешки, действуйте последовательно, и вы все успеете. Раки, сегодня желательно побыть наедине с собой, это поможет отпустить лишнее, обрести внутреннюю опору. Львы, сегодня могут возникать неожиданные и свежие идеи, а вот ясности будет не хватать, и потому важно опираться на проверенное. Девы, помните, репутация укрепляется через четкие взвешенные действия, а не через громкие слова. Весы, постарайтесь замечать, какие темы отвлекаются сильнее всего, и не бойтесь менять взгляды. Скорпионы, чужое мнение может сыграть против вас, однако вы обязательно найдете верное решение. Стрельцы, сегодня действия партнера могут быть непредсказуемыми. Это повод присмотреться к его идеям повнимательнее. Козероги, рабочие дела пойдут в гору, если вы будете активно работать с информацией, будете готовы воспринимать критику. Водолеи, уделите время общению с коллегами, организуйте им приятный сюрприз. Рыбы, процесс улучшения в доме пройдет удачно, если вы будете действовать спокойно и без спешки.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Глен Медейрос, Nothing's Gonna Change My Love For You называется песня. И это, можно сказать, английская версия композиции «Если любишь ты» от команды «Добрые молодцы», которую мы услышим уже совсем скоро. Ну и не забываем, друзья, что в середине часа нас ждет традиционный ежедневник. Расскажу, каким был этот день в истории и чем он знаменателен.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: А прямо сейчас расскажу о погоде. Плюс 10 в эту минуту показывают столбики столичных термометров. Осадков в ближайшие часы не ожидается. В предстоящем днем в Москве облачно, с прояснениями и без дождя. Утром местами туман, ветер дует северный со скоростью 3 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до 18 градусов. Атмосферное давление сегодня повышенное. Будьте предельно внимательны.
1: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Експрес. Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.
2: Четверг, 1 октября 2025 года на календаре. Ежегодно в этот день, начиная с 1975 года, отмечается Международный день музыки. Он был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Одним из инициаторов был композитор Дмитрий Шостакович. Праздник отмечается во всем мире большими концертными программами с участием лучших артистов и художественных коллективов. Юбилей 75 сегодня отмечает актриса театра и кино, народная артистка России Нина Усатова. В ее арсенале роли в десятках фильмов, в том числе таких легендарных, как «Мой друг Иван Лапшин», «Окно в Париж», «12 стульев», «Мастер и Маргарита», «Мусульманин», «Остров», «Легенда номер 17» и другие. Причем все героини актрисы разноплановые и разнохарактерные. 1 октября в 1924 году в Москве открылся театр «Сатиры». В разные годы в труппе театра работали Рина Зеленая, Татьяна Пельцер, Ольга Росева, Александр Белявский, Валентин Гафт, Михаил Державин, Татьяна Васильева, Наталья Селезнева, Анатолий Папанов, Андрей Миронов и многие-многие популярные артисты. Долгое время художественным руководителем и директором Московского академического театра «Сатиры» был Александр Ширвин. В этот день, в 1971 году, во Флориде, США, открылся самый большой по площади, самый посещаемый центр развлечений в мире, Всемирный центр отдыха Уолта Диснея, Disney World. Ежегодно его посещают около 50 миллионов человек, а количество работающих насчитывает 66 тысяч сотрудников. Начиная с 1977 года, 1 октября, мировое сообщество отмечает Всемирный день вегетарианство. Согласно статистическим данным, на сегодняшний день в мире насчитывается почти миллиард людей, придерживающихся принципов вегетарианства. То есть от мяса и едения осознанно отказались примерно 10-13% жителей планеты. 4:32 столицы. С ежедневником к этой минуте все. Вернемся к нему через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка. Барбара Стрейзанд, Woman in Love.
0: Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.

0: Если бы любовь была такой идеальной, как поет Барбара Стрейзен в своей песне «Woman in Love», то психологи давно бы остались без работы. 4:35 уже в столице. Утренний экспресс на Ретро FM продолжает свой путь в новый день. И далее на горизонте у нас Ace of Base, Сандра и Дмитрий Маликов. Потихоньку просыпаемся.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток Ретро FM 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро FM 70-е. 12+.

Булибуданцы, весь день сегодня будем танцевать, как нам и рекомендует группа СВБ, если тем самым приближать пятницу, ну а там и до выходных рукой подать. Напомню, четверг на календаре, если вдруг кто-то потерялся в днях недели. Ну и еще напомню на всякий случай, что за окном уже первый день октября. Значит, танцевать надо, друзья, активнее, чтобы не замерзнуть. Да. Дело к зиме. Этим и займемся через пару минут в компании Игоря Иванова. 4.50 столица. Всем доброго утра.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице. Всем легкого пробуждения и доброго, бодрого утра.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

about the girl. Uh-huh. And have we got news?

0: Да, мечты о море – это те самые мечты, которые даже при их исполнении все равно остаются мечтами. Ну а мечтать, как известно, не вредно, а даже полезно. Но и о реальности при этом забывать не стоит, она порой тоже бывает довольно приятной. Даже несмотря на то, что засыпали вы в сентябре, а проснулись в октябре.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: И вот, что на этот первый октябрьский день нам сегодня рекомендуют звезды. Сегодня особенно важно понимать баланс между необходимостью отстоять свое и вовремя притормозить. Далее по порядку. Овны, возможно, вы почувствуете сильное давление. Постарайтесь понять, чему вас учат эти обстоятельства. Тельцы, не торопитесь покупать что-либо, подойдите к выбору с практической точки зрения. Близнецы, постарайтесь избежать суеты и спешки, действуйте последовательно, и вы все успеете. Раки, сегодня желательно побыть наедине с собой, это поможет отпустить лишнее, обрести внутреннюю опору. Львы, сегодня могут возникать неожиданные свежие идеи, а вот ясности будет не хватать, поэтому важно опираться на проверенные. Девы, помните, репутация укрепляется через четкие, взвешенные действия, а не через громкие слова. Весы, постарайтесь замечать, какие темы отвлекаются сильнее всего, и не бойтесь менять взгляды. Скорпионы, чужое мнение может сыграть против вас, однако вы обязательно найдете верное решение. Стрельцы, сегодня действия партнера могут быть непредсказуемыми, это повод присмотреться к его идеям повнимательнее. Козероги, рабочие дела пойдут в гору, если вы будете активно работать с информацией и будете готовы воспринимать критику. Водолеи, уделите время общению с коллегами, организуйте им приятный сюрприз. Ну и, наконец, рыбы. Процесс улучшения в доме пройдет удачно, если вы будете действовать спокойно и без спешки.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Уверен, песня про Педро подняла вам настроение. 5.19 уже в столице. Самое время для того, друзья, чтобы делиться позитивом. Так что прямо сейчас присылайте свои позитивные сообщения в наши социальные сети и в официальный канал RetroFM в мессенджере Макс под постом «Позитив». Делитесь своими хорошими новостями, крутыми достижениями, интересными планами на сегодня. И заряжайте всех нас позитивом и положительными эмоциями на весь день. Канал RetroFM в Максе, пост «Позитив». В социальной сети RetroFM отправляйте свое послание. Я все увижу и через полчаса озвучу первую партию ваших позитивных сообщений. Ну и, конечно же, напомню о самом главном и о самом интересном. И о самом приятном. Автор самого интересного, позитивного сообщения получит от RetroFM прекрасный тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным и бодрым настроением. Всем желаю удачи.
0: Позитив на Ретро-ФМ. Погода на Ретро-ФМ.
1: Плюс 6 в эту минуту показывают столбики столичных термометров. Осадка в ближайшие часы не ожидается. В предстоящем днем в Москве облачно с прояснениями и без дождя. Утром местами туман. Ветер дует северный со скоростью 3 метра в секунду. Воздух в течение дня прогреется до 18 градусов. Атмосферное давление сегодня повышенное. Будьте предельно и максимально внимательны.
0: Ретро-ФМ. Москва. 88.3.

0: Cherry Cherry Lady, Modern Talking на Retro FM в 5.30 по московскому. Это то самое время, когда мы говорим о истории этого дня, каким он был в прошлом и чем знаменателен.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Retro FM.
0: Итак, 1 октября 2026 года. Четверг. В этот день, в 1927 году, родился Олег Ефремов. Актер и режиссер театра и кино, педагог, театральный деятель. Народный артист СССР. Он был одним из лучших актеров советского кино. Снимался в фильмах «Берегись автомобиля», «Айболит 66», «Три тополя на Плющихе», «Здравствуй, прощай», «Дни хирурга Мишкина». Всего сыграл более 50 ролей в театре и свыше 70 в кино. Как режиссер поставил около 70 спектаклей. День рождения сегодня отмечают актриса театра и кино, народная артистка России Нина Усатова, британская актриса, певица и писательница, обладательница премии Эмми и Грэмми, Золотой глобус, Оскар, Джули Эндрюс, американская актриса, певица и кинорежиссер, обладательница премии Оскар, Бафта, Золотой глобус, Бри Ларсон. 1 октября – знаковая дата для нашего телевидения. В этот день, в 1931 году, в СССР началось регулярное телевизионное вещание. Передача изображения на расстоянии в те годы воспринималась как чудо. Программы оптика механического телевидения принимались во многих городах, в том числе в Ленинграде, Нижнем Новгороде и Томске. А в 1967 году, в этот день, центральное телевидение СССР начало трансляцию программ в цветном изображении. В этот день, в 1908 году, Генри Форд представил общественности модель автомобиля Ford Lizzie, ставший благодаря своей низкой цене в $850, а также выносливости и экономичности самым популярным автомобилем первой четверти 20 века. К 1927 году было выпущено 15 миллионов автомобилей данной марки. 5.32 столица. Вернемся к ежедневнику через час. Ну а прямо сейчас ваша любимая музыка и очень много-много счастья, которому мы вам вместе с группой «Здравствуй, песня» и желаем.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: Но для того, чтобы завтра было лучше, чем вчера, нужно сегодня хорошенько потрудиться, а иначе ничего не изменится. Так что просыпаемся, вперед, трудиться на благо себя и Родины. Счастья всем вам желаю, друзья, и доброго, бодрого утра.
1: Реклама. Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков. Радио
3: Хаб. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Експрес. Позитив. На Ретро-ФМ.
1: Наше с вами утреннее рандеву продолжается. 5.50 уже в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ в самом разгаре. И прямо сейчас минутка позитива. Читаю ваше сообщение, которое имеется к этой минуте. Доброе утро, страна. Привет из Магадана. Сегодня привет, Магадан. Сегодня у нас очень солнечно и безветренно. Чем не позитив, действительно? Сегодня четверг, а потом пятница и выходные. И еще один повод порадоваться. Самое главное, жизнь прекрасна и жизнь клёва, написала Гульна. Гульнара, я с вами полностью согласен. Жизнь прекрасна, особенно с утра. Привет всем из Барнаула. Мы все еще в отпуске, на даче, подготавливаем грядки к зиме. Связь у нас тут, правда, не очень, но это не повод отчаиваться. Ретро-ФМ, любимая, поймалась, и хорошо, Татьяна. Вот действительно позитив, самый главный. Ретро-ФМ поймалась, и хорошо. Далее, следующее послание. Здравствуйте, родной Ретро-ФМ. Я очень скучаю по бабушкиным пирогам. Она живет за несколько тысяч километров, поэтому для позитива мне очень нужен тостер. Чтобы восполнить свой позитив. Всем доброго утра и хорошего дня, написала Наталья. Какая вы хитренькая, Наташа. А? Может, лучше к бабушке съездить? Ну ладно, посмотрим. Пока не будем заглядывать вперед. Позитив только начался. Возможно, я ничего не обещаю. Возможно, и вам сегодня повезет. Друзья, канал Ретро-ФМ в Максе, постпозитив, социальные сети Ретро-ФМ. Отправляйте свое послание, я все увижу. И через, так, сейчас 5.50, 6.20, ну да, через полчаса озвучу свежую партию ваших позитивных сообщений. Напомню, что автор самого интересного и позитивного сообщения получит от Ретро-ФМ тостер. Так что пишите, делитесь позитивом и своим отличным настроением.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов в российской столице. Путешествие в новый день продолжается. 1 октября на календаре. Доброе утро.
1: Утренний экспресс
2: на Ретро FM.

0: думаю, не ошибусь, если скажу, что статус беспризорника с пустыми карманами в реальной жизни мало кого привлекает, и поэтому предлагаю, друзья, послушать рекомендации звезд на сегодня для того, чтобы уж точно знать, где найти свою удачу, куда вложить свои силы и у кого просить прибавку к зарплате. И стоит ли ее просить вообще?
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 1 октября, четверг. Сегодня особенно важно понимать баланс между необходимостью отстоять свое и вовремя притормозить. Далее по порядку. Овны, возможно, вы почувствуете сильное давление. Постарайтесь понять, чему вас учат эти обстоятельства. Тельцы, не торопитесь покупать что-либо. Подойдите к выбору с практической точки зрения. Близнецы, постарайтесь избежать суеты и спешки, действуйте последовательно, и вы все успеете. Раки, сегодня желательно побыть наедине с собой, это поможет отпустить лишнее, обрести внутреннюю опору. Львы, сегодня могут возникать неожиданные и свежие идеи, а вот и ясности будет не хватать, потому важно опираться на проверенные. Девы, помните, репутация укрепляется через четкие взвешенные действия, а не через громкие слова. Весы, постарайтесь замечать, какие темы отвлекаются сильнее всего, и не бойтесь менять свои взгляды. Скорпионы, чужое мнение может сыграть против вас, однако вы обязательно найдете верное решение. Стрельцы, сегодня действия партнера могут быть непредсказуемыми. Это повод присмотреться к его идеям повнимательнее. Козероги, рабочие дела пойдут в гору, если вы будете активно работать с информацией и будете готовы воспринимать критику. Водолеи, уделите время общению с коллегами, организуйте им приятный сюрприз. Ну и, наконец, рыбы. Процесс улучшения в доме пройдет удачно, если вы будете действовать спокойно и без спешки.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: Давайте смотреть, что у нас имеется к этой минуте. У нас имеется очень много ваших сообщений. Доброе утро, Красноярск. Пусть кофе будет крепким, будильник милосердным. Первый час утра спокойным. Планируем новогодний корпоратив. Все счастливы. Написала Ольга. Да, уже скоро Новый год. Кстати, если нужен будет ведущий на корпоратив, я к вашим услугам. Беру много, говорю мало. Далее, привет всем из Энгельса. Вчера на работу курьер привез тостер от Ретро FM. Вот где была позитивная радость. Огромное вам спасибо, ребята. Буду слушать, играть с вами еще, написала Леся. Лесь, поздравляю вас. Доброе утро, любимое радио. Привет из Кемерово. У меня сегодня день рождения. Всем желаю хорошего настроения и позитива, написала Анна. Анна, с праздником вас. Пусть сегодня будет самый прекрасный день в вашей жизни. Привет всем из Кирова. У нас начинается отопительный сезон. Это ли не позитивная новость? Написал Герман. Герман согласен. Новость позитивная и, самое главное, теплая. Доброе утро. Привет из Удмуртии. Пап встал на ноги, уже ходит, идет на поправку. Позитив. А еще дочь пригласила на свою свадьбу. Дождались. Всем радости и благополучия от Ольги. Ольга, поздравляю с прекрасными событиями в вашей жизни. Сейчас, это уже следующее сообщение, сейчас пропустила мужчину в плотном потоке, а он мне показал сердечко. Вот такие у нас клевые водители в Перми. Вот такое сообщение написала Мария. Через 20 минут, друзья, будем подводить итоги. Время и шанс выиграть тостер от Ретро FM у вас еще есть. Пишите свои позитивные сообщения в мессенджер Макс под постом «Позитив».
0: Позитив.
1: На Ретро FM.
3: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Джили Сити Рэй. Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый Джили Сити Рэй. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Джили в этом месяце. Подробности в Джили Диалог Авто. На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
4: Не отверто. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
5: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554 20.

0: Утренний экспресс. Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.
2: Экскурс в историю этого дня прямо сейчас. Четверг, 1 октября 2026 года на календаре. Ежегодно в этот день, начиная с 1975 года, отмечается Международный день музыки. Он был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Одним из инициаторов был композитор Дмитрий Шостакович. Праздник отмечается во всем мире большими концертными программами с участием лучших артистов и художественных коллективов. 1 октября в 1924 году в Москве открылся театр «Сатиры». В разные годы в труппе театра работали Рина Зеленая, Ольга Аросева, Александр Белявский, Валентин Гафт, Михаил Державин, Татьяна Васильева, Наталья Селезнева, Анатолий Попанов, Андрей Миронов, которого мы только что слышали, и многие-многие популярные артисты. Долгое время художественным руководителем и директором Московского академического театра «Сатиры» был Александр Ширвиндт. В этот день, в 1960 году, с конвейера сошел первый запорожец, получивший в народе прозвище «Горбатый». Его записали в сотни анекдотов и украсили десятками ярлыков. Но так или иначе, он сделал тысячи советских семей счастливыми. 1 октября, начиная с 2002 года, в австрийской столице Вене отмечают День кофе. Это неудивительно, ведь кофе по-венски – это настоящий бренд. Согласно историческим документам, впервые в этой европейской столице кофе появился в 1660-х годах. Еще одним признанием в любви жителей Вены данному напитку стало открытие музея кофе в 2003 году, который насчитывает около 1000 экспонатов. А еще сегодня отмечается День сухопутных войск России, Всемирный день вегетарианства, день рождения почтовой открытки и день гуляния по улицам исчезнувших городов.
0: Ежедневник.
1: На Ретро-ФМ.

0: Ну что, boys, ну что, girls, мальчики, девочки, просыпаемся, встречаем это утро на позитиве, с позитивом и в позитиве, в общем, позитивного всем утра, отличного начала дня. Совсем скоро мы с вами перейдем к финальной части утреннего экспресса на Ретро-ФМ и озвучим победителя в нашем утреннем позитиве. Ну и подарим тот самый тостер за самое позитивное сообщение.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября Казань-Московская 1, Дворец спорта.
3: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Холода не за горами. А значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог авто». Выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог авто». На Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
1: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
4: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
4: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
4: Ретро-ФМ.

0: Экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: 6:48 в Москве. Как всегда, в это время мы подводим итоги. Но прежде, свежая порция ваших посланий. В 5 утра стояла на СВС и слушала ваш позитивчик. И вот счастье через полчаса с полным баком. Что может быть лучше, написал Александр. Да, да, Сашенька, с нами всегда будете с полным баком позитива. Доброе утро. В центре Казани плюс 9. Утро солнечное, настроение хорошее. Еду на любимую работу. Всем удачи. Ольга, взаимно. Приветик из Омска. Отвел младшего в школу. Заканчиваю утреннюю пробежку под Ретро-ФМ. Настроение супер позитива. Впереди чашка кофе, любимая музыка, любимого радио Ретро-ФМ. Люблю вас, написал Владимир Соколов из Омска. Занимаемся спортом. Позитивно. Классно. Доброе утро, Тимур и вся страна. Хочу поздравить всех пожилых людей с их праздником. Давайте будем чуточку добрее к ним. Напекла треугольников и плюшек. Буду своих радовать. Танюшка Аксубаева. Приятного аппетита. Доброе утро. Сегодня день пожилых людей. Хочу пожелать всем здоровья и долголетия. Собираюсь на работу и возьму с собой ретро-ФМ. Буду слушать в телефоне в приложении. Вы на весь день заряжаете энергией, отличным настроением и позитивом. Сегодня у нас... дадут отопление, и будет дома тепло. А в компании Ретро-ФМ и еще теплее. Татьяна, город Москва. Да, так, друзья, ну а самый позитивный позитив прилетел от нашей слушательницы из Удмуртии, от Ольги. Ольга пишет, что папа встал на ноги, идет на поправку, а еще дочка женится. Вот я считаю, что это классный повод, да еще и не один, а подарить Ольге тостер от Ретро-ФМ в честь таких прекрасных позитивных событий в жизни. Ольга, поздравляю, тостер ваш. Ну и на этом все, друзья. Я, Тимур Соколов, с вами прощаюсь. А далее здесь шоу «Первая смена». Саша Светлов, Фрид Субботина, как всегда, скажет вам привет ровно в 7 утра. Счастливо!
0: Позитив. На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7, столица, да, это значит первая смена. Уже у микрофонов, приветствуем всех. Начинать будем, конечно, с новостей. Вадим Ривман уже здесь. Доброе утро.
1: И уже рассказываю. Привет, доброе утро. Итак, с сегодняшнего дня в России планово проиндексированы тарифы на коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться по регионам от 8 до 22%. Например, в Москве индекс составит 15%, в Подмосковье около 13%, а в Санкт-Петербурге чуть меньше 15%. Наибольший рост предусмотрен в Ставропольском крае. Прибавка составит 22%. В Минстрое пояснили, что индексация необходима для модернизации коммунальных сетей и снижения риска аварий. Компании в России с сегодняшнего дня больше не смогут привлекать самозанятых через платформы больше, чем на 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Речь идет о платформах, через которые люди находят подработку, сервисы такси и доставки, сайты с вакансиями и заказами услуг и так далее. Новые меры призваны отделить подработку от ситуации, когда компания годами использует человека как штатного сотрудника, но оформляет его как самозанятого, то есть без отпуска, больничного и трудовых гарантий. Красная кнопка против мошенников появится на госуслугах уже в этом году. Дмитрий Григоренко рассказал о разработке новых мер противодействия аферистам. По словам вице-премьера, после активации сервиса «Красная кнопка» злоумышленник просто не сможет перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли. Напомним, первый пакет мер по защите от мошенников вступил в силу с июня прошлого года. Россияне получили возможность отказаться от СМС-рассылок и спам-звонков. А в конце июня этого года Владимир Путин подписал закон, устанавливающий новые меры защиты граждан от телефонных и интернет-аферистов. Во второй пакет мер вошли в том числе самозапрет на входящие международные звонки, ограничение на количество банковских карт. По словам Григоренко, третий пакет мер против мошенников находится на финальной стадии разработки, в него войдет почти 20 инициатив. Ну и последнее. В Сингапуре гражданин Мьянмы попал под суд из-за фото с несуществующим крокодилом. По версии следствия, Е Линь при помощи нейросети создал изображение с крокодилом на берегу водохранилища и отправил коллеге. Вскоре в Национальное агентство по водным ресурсам Сингапура поступила информация о хищной рептилии в водохранилище, где ранее никогда не водились крокодилы. Полиция сразу же закрыла водоем, начала поиски крокодила. Позже стало известно, что изображение было поддельным. Мужчину обвинили в распространении заведомо ложной информации. Ему грозит, кстати, до 10 лет тюрьмы и крупные штрафы. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. А на Ретро-ФМ начинается первая смена. С добрым утром!
0: Доброе утро! Саша Светлов и Рецептина с вами.
2: Здравствуйте.
0: И у нас сегодня сразу утренний рейс намечается.
2: Мы сразу улетаем, ребятушки. Ну, не в круиз, да? Как бы не будем все мечтать об этом. Рустурист у нас очень скоро будет. А это игрушка, в которой мы постоянно куда-нибудь путешествуем и учим какие-нибудь языки. Вы за это получаете призы.
0: Да, также у нас будет актуальная тема дня и хиты, проверенные десятилетиями. Один из них уже готов появиться в эфире. Ace of Base на Ретро FM.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Сегодня 1 октября, четверг. Итак, что же сегодня особенно важно понимать? Конкретно баланс между необходимостью отстоять свое и вовремя притормозить.
2: Овны, возможно, вы почувствуете сильное давление. Постарайтесь понять, чему вас учат эти обстоятельства.
1: Тельцы, не торопитесь покупать что-либо. Подойдите к выбору с практической точки зрения.
2: Близнецы, постарайтесь избежать суеты и спешки. Действуйте последовательно, и вы все успеете.
1: Раки, сегодня желательно побыть наедине с собой. Это поможет отпустить лишнее и обрести внутреннюю опору.
2: Львы, сегодня могут возникать неожиданные свежие идеи, а вот ясности будет не хватать, и поэтому важно опираться на проверенное.
1: Девы, помните, репутация укрепляется через четкие взвешенные действия, а не через громкие слова.
2: Весы, постарайтесь замечать, какие темы откликаются сильнее всего, и не бойтесь менять взгляды.
1: Скорпионы, чужое мнение может сыграть против вас, однако вы обязательно найдете верное решение.
2: Стрельцы, сегодня действия партнера могут быть непредсказуемыми, и это повод присмотреться к его идеям внимательнее.
1: Козероги, рабочие дела пойдут в гору, если вы будете активно работать с информацией и будете готовы воспринимать критику.
2: Водолеи, уделите время общению с коллегами, организуйте им приятный сюрпризик.
1: Рыбы, процесс улучшения в доме пройдет удачно, если вы будете действовать спокойно и без спешки.
2: 7.07. В Москве, хотел сказать, в России вовсе нет, разное время. Но давайте все без спешки сегодня просыпаться и помнить, что завтра пятница.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: А между тем, это первая смена. Саша, Рита, с вами 1 октября сегодня. Много интересных дат, праздников, но отдельно хотелось бы обратить вот на какую. Сегодня Всемирный день пожилых людей.
2: Вот, я начала праздновать.
1: Как?
2: Сразу скажу.
1: Спиной?
2: Да, я, значит, вчера, как молодуха еще, потому что еще был сентябрь, не октябрь, день пожилых людей, я собиралась на мероприятие, думаю, дай-ка сделаю свои великолепные кудри. И вот так голову чуть-чуть наклонила вниз, а когда подняла, уже не разогнулась. Мне так больно.
1: Скрипнем нашими суставами в честь праздника, да?
2: Да.
1: Друзья, сегодня мы будем не столько про возраст, сколько про настроение, сколько про разные ситуации, и будем обсуждать то, а как вы думаете, какими вы будете и что характерно будете делать, например, в роли бабушки или дедушки? Я думаю, что я буду такой чисто подкалывающий дед бесконечно,
2: опа!
1: Которого будет постоянно говорить: Саша, хватит, достать покой.
2: Ну не Саша, а дед, ты чё?
1: Дед, наверное, не будет называть. Сколько можно-то? Опять дед приколист тут этого проснулся. Иди телевизор посмотри.
2: Да, не один наш с тобой общий знакомый вот в том кабинете по прямой сидит, постоянно говорит, он что-то смотрит на меня и говорит: какой ты смешной бабулькой будешь. И я думаю, вообще, если
1: слышал
2: честно.
1: Слышал такое только деда. Слушайте, давайте мы сегодня разберем, а какими будете вы или какими являетесь вы уже сейчас? И
2: да.
1: Какие у вас есть свои фирменные черты, может быть, какие-то фишки, которые
2: на лавке
1: пользуетесь?
2: Кто-то сидит из вас? Говорит вот это знаменитое, когда девчонки красивые спускаются.
1: Да,
2: пошла?
1: Вообще, конечно, да. Это мы так вспоминаем из своего детства. Да,
2: это вообще... вон Саня, звукорежиссер, только что руку
1: уже,
2: поднял.
1: Да,
2: вот он такой.
1: Уже тренируешься.
2: Он знаешь, как он будет говорить, и он реально будет интересоваться планами данной девушки. Это потому что Саня.
1: По именам будет, всех знать. Да, вообще, если говорить про современных людей, которые так чуть-чуть уже пожили и владеют мудростью, повидали жизнь, так это люди настолько крепкие. Крепкие и выдержанные, это поколение
2: 100%.
1: X, в отличие от зумеров, например, это те бьют рекорды по выгоранию, усталость, ресурсное состояние, а те, у кого, казалось бы, здоровье может быть меньше, но нет, 5% всего этого поколения в районе 60 и плюс жалуются на профессиональное выгорание. Люди умеют распределять силы, люди вообще не паникуют от дедлайнов каких-то, у них какой-то встроенный дзен и безопасность есть у этого поколения.
2: Я вчера сказала, родители 70 плюс, понимаешь, там уже около 80, там вообще. И когда я очередной раз сказала: ой, я спину потяну, там уже
1: ржач,
2: все смеялись.
1: Да.
2: Я тебе говорю, я, слава богу, хожу в поликлинике чаще, чем они раз.
1: Скажи,
2: в
1: семье я пожилой человек.
2: Да,
1: я та самая баба Маргарита.
2: Да.
1: Ребята, еще раз повторим. Как думаете, какими вы будете бабушками, дедушками, что будете характерного делать, а может быть, что делаете уже сейчас? Ваши истории фантазийные, креативные, ваши реальные истории из жизни. Мы обращаемся сейчас к тем, кто, может, такой в паспорт посмотрел. О, да, а я же точно к ним отношусь. Но в душе, наверняка у вас намного больше энергии, чем говорят цифры. Делитесь историями в Максе, делитесь в наших соцсетях, и сегодня мы будем обсуждать это, исключительно с такой жизнерадостной и позитивной стороны.

0: Саша Светлов и Рита Субботина на Ретро-ФМ.
1: Да, это мы. Всем привет и бодрейшего утро четверга.
2: Так, у меня потрясающая новость. Не так я нейронку, конечно, использую. Мы же помним, да, что у меня есть магический чатик, который мне периодически рассказывает, что там у меня с тем или с другим будет.
1: Ну, а чатик, вот... он есть, знаешь, у многих. А вот что ты с ним лично делаешь, это ваши уже личные, приватные подробности.
2: А вот нейросеть дописала второй том «Мертвых душ», пока я раскладывала руны. Ту самую рукопись, которую сжег Гоголь. В общем, поклонники теперь могут почитать версию продолжения от ИИшки. Работа над проектом продолжалась 1.5 года. Я только что прям загуглила. Значит, Гоголь писал «Мертвые души» 17 лет. Ну, а тут как бы 2 года.
1: 17 минут.
2: Нормальненько, да. Значит, за это время нейросетка написала текст, придумала иллюстрации, но там как бы умные технологии стоят. ИИшка обучалась на произведениях писателя, письмах, архивах и сохранившихся черновиках второго тома.
1: На фильмах про Гоголя с Сашей Петровым обучалась или нет?
2: Ну, я думаю, она уже
1: тогда
2: такая...
1: Тогда это все ерунда будет.
2: Саша, ты такой красавчик!
1: Надо вот, настоящего Гоголя было давать изучать, да, искусственному интеллекту. Кто-то она произведение взяла и думает, что она вот всего прям Гоголя изучила.
2: Срочно перекодировать.
0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада» 2026. На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.

0: всем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
4: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: На Мадонна на Ретро FM продолжение первой смены.
1: Тут не поспоришь, мне даже сказать особо нечего. Я только потанцевать немножечко хочу. Вспоминаю ее вот этот вот купальник яркий, малиновый из клипа. Кстати, супер ретро клип еще тогда был. Вот, ну и вообще продолжает, мне кажется, звучание никогда не станет, ну, каким-то, знаешь, не таким. Оно прям топ. Ну все, немножечко призналась любви Мадонне, чё.
0: Половина восьмого. Давайте послушаем новости от Вадима Рифмана.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, семьи смогут сохранить ставку 6% по льготной ипотеке, независимо от количества детей и региона покупки жилья. Но для этого первоначальный взнос должен составлять не меньше половины стоимости недвижимости. Об этом сообщили в Минфине. С сегодняшнего

сегодняшнего дня, напомню, условия семейной ипотеки изменились. Срок кредита сократили до 15 лет, а ставки теперь зависят от числа детей. За пределами Москвы, Петербурга и их областей она составит от 2 до 10%, в столичных регионах от 4% до 12%. Чем больше детей, тем ниже ставка. Авиакомпания Fly Dubai временно приостановила полеты в Израиль и обратно после происшествия на рейсе из Дубая в Тель-Авив. Накануне самолет подал сигнал о захвате и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Как потом выяснилось, один из пилотов ранил второго ножом и попытался взять под контроль управление лайнером, но ему помешали пассажиры. Израильские спецслужбы рассматривают произошедшее как попытку угнать самолет и устроить теракт, похожий на тот, что произошел в США 11 сентября 2001-го. Россиянам не рекомендуют передавать незнакомцам фотографии, сканы паспорта, ИНН, СНИЛС, а также коды из СМС и пуш-уведомлений. Об этом говорится в материалах МВД. В ведомстве также советуют не публиковать в открытых профилях домашний адрес, текущее местоположение, привычные маршруты передвижения и номера телефонов родственников. Эти данные мошенники могут использовать для социальной инженерии, получения доступа к аккаунтам или попыток похищения денег. В 6 аэропортах России запустят 3-летний эксперимент с беспилотной спецтехникой. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Проект охватит Внуково, Пулково, аэропорты Сочи, Краснодара, Красноярска и Южно-Сахалинска. За 3 года число автоматизированных машин на аэродромах планируют увеличить с 1 до 21. Эффективность эксперимента будет оценивать Минтранс. Из-за аномально теплой осени в России дольше обычного сохраняется активность клещей. Об этом рассказала специалист Балтийского федерального университета Евгения Калинина. По ее словам, клещи остаются опасными до наступления устойчивых заморозков, поэтому риск укуса сохраняется даже в октябре. Специалисты советуют по-прежнему использовать защитную одежду и репелленты при прогулках в лесах и парках. И еще курсы валют: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Это первая смена, у которой есть фирменная термокружка.
1: Ну, мы ее готовы отдать. А что, мы сейчас поедем куда-то? Полетим, Саша, как обычно в игре «Рус-туриста».
0: И у нас перевес, понимаете, там до 10 килограммов только.
1: Да.
0: А тут уже 10-500 получится.
1: А кружка хорошая, новая, такая красивенькая. Готова отдать ее вам. Но если, конечно, вы отгадаете фразу, которую мы для вас загадали на другом языке. 23-24-88-3, код Москвы 495. Ждем.
2: Реклама. Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта. Вечеринка. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM. Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Первый смень на Ретро-ФМ.
1: Приветствуем в игре «Русы туриста» Наталью из Казани. Здравствуйте, Наталья.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе. Наталья, вы путешественница?
2: Ой, сейчас маленький ребенок, к сожалению, нет.
3: Ну ничего, ничего.
1: Время придет. В гости отправиться.
2: А так люблю, да, путешествовать.
1: А где бывали? Смотри. Вот одно место какое-нибудь можете назвать, которое прям запало в душу?
2: Вьетнам.
1: Прекрасный выбор.
3: Кстати, что-то как-то... Ну так.
1: Такой путешественнический снаряд, да-да-да, упал прям очень рядом сегодня. Потому что мы с Ритой сегодня предложим вам отправиться в Пекин. Там не бывали?
2: Там нет, но было бы здорово там побывать, конечно.
1: А вот сейчас и сделаем, тогда начинаем игру. Итак, мы с Ритой приехали, значит, в Пекин, гуляем по городу, увидели красивый парк. Спрашиваем у местной, можно ли туда зайти? Она так улыбается и отвечает.
3: Дэнджан Кей Цин Цю.
1: Что же она ответила? Парк работает только до 15:00. Второе. Парк только для людей с веснушками. Третий. Конечно, туда можно зайти.
3: Дэнджан.
2: Третий вариант.
3: Кей Цинцзю.
1: Третий вариант. Конечно, туда можно зайти. А вы как? Вот интонационно это поняли, как-то догадались? Или вообще вот пальцем в небо?
2: Просто моя любимая цифра 3.
1: Ну, хорошо. Она сегодня вам приносит
3: Конечно,
1: удачу.
3: Конечно, туда можно зайти. Это правильно.
2: Ого, здорово.
1: Наталья, термокружка. У вас уже есть, чтобы ходить с классным чаем китайским. Вот,
3: либо, да, если, ну, ребенок сильно маленький плачет, туда можно в пятницу вечерочком налить что-то другое, холодненькое, сухенькое. И никто даже не поймет, что конкретно мамочка пьет. Вот.
2: Ну Спасибо большое, каждое утро вам слушаю.
1: Проконсультируйтесь со специалистом. Я бы так еще добавил, да-да, по советам. Поздравляем, ну и пока там держитесь, а потом вам отличных путешествий. С победой!
0: Руссо Туристо.

0: наши любимые, наши вечно молодые от первой смены. Саша, Рита, на места?
1: Да, ну, ребятушки, сегодня о такой теме решили поговорить. И нет, это не потому, что я голову наклонила и не смогла, ну, когда феном сушилась, и не смогла разогнуться. Просто так совпало, что сегодня Всемирный день пожилых людей. И вот мы хотим у вас узнать, а какой вот бабушкой, дедушкой вы будете или, может быть, уже являетесь? Ну, такой, знаете, задорный, веселенький или такой, да, ты все неправильно сделал. Или есть какой-то ваш личный рецепт? Пишите во все наши соцсети, мы очень скоро прочитаем.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
9: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня 1 октября, такая дата интересная, Всемирный день пожилых людей. Мы решили обсудить, пофантазировать, может быть, если вы еще совсем молоды, то вот какой бы бабулькой или дедулькой вы были, а может быть, чем занимаетесь сейчас, мы обращаемся к людям, да, кто там по паспорту, может быть, уже к ним относится, но, возможно, по делам, да, совершенно чувствует себя на 18. Кирилл Джексон пишет: «Лично мне кажется, когда я буду дедушкой, то я буду делать лунную походку и слушать Майкла Джексона».
2: Анна пишет: «Вау, не могу не поделиться, через месяц деду будет 100, сама в шоке, и это такой дед мировой. Еще 5 лет назад он водил машину, играл в большой теннис, он до сих пор преподает, и студенты дерутся за его внимание. Всем бы нам такой ясности ума в преклонных годах, обожаю
1: это
2: его».
1: Это круто, это аплодисменты,
2: Анна, вот,
1: это
2: вот,
1: потрясающе.
2: Как вы сказали, вот такой вот деду, это такая братская, да, такая любовь, огромных вообще лет жизни, да, 120 и супер здоровья.
1: С добрым утром, дорогие товарищи. Ничего не буду выдумывать. У меня уже 3 внука. 1 год, 2 года и 3 года. И когда они приезжают ко мне, с ними офигенно, весело. Берем микрофоны и понеслась. Особенно 2 и 3. Если бы вы только видели. Это пишет Светлана из Новомосковска. Светлана, представляем.
2: Сергей говорит: «Доброе утро, товарищи. Начинаем производственную гимнастику. У меня 2 внучки, 14 и 8 лет. Люблю общаться с молодыми. Чувствуешь себя моложе сразу. Хотя в душе мне 18, а по календарю 60. Надеюсь, дождусь правнуков, вот тогда мои морщины будут к лицу». Да, конечно, дождетесь. Потом напишите нам еще сообщение.
1: Алла пишет: «Доброе утро, Саша. Говорит, а мне 45, внуков еще нет. Хотя и морально, и физически уже готова стать бабушкой. Буду, конечно, как и моя мама, кормить внуков вкусняшками. Скакать с ними на огороде, собирать улиток и жуков в баночку, чтобы не ели урожай. И читать сказки и стихи Маршака и Михалкова. Всем бабушкам и дедушкам низкий поклон от внуков. Спасибо за любовь и теплые воспоминания». Подписываемся под этими словами и ждем новых сообщений, уважаемые слушатели. Давайте сегодня вот так, по-доброму, по-хорошему, либо расскажем о себе, либо пофантазируем на будущее.

0: Столица 8. Продолжаем движение навстречу жгучему четвергу. Это ваша первая смена. А это Вадим Ривман, и у него новости.
1: Обязательно есть. Доброе утро. Итак, сегодня вступают в силу сразу несколько нововведений, которые касаются миллионов россиян. В частности, вступил в силу федеральный мораторий на плановые и некоторые внеплановые проверки, в том числе налоговые, бизнесов, пострадавших в результате обстрелов и атак беспилотников, чтобы облегчить предпринимателям жизнь. С этого дня начинается и постепенное обеление рынка табачной и никотиносодержащей продукции. У оптовиков и продающих в розницу есть 5 месяцев, чтобы получить у местных властей специальную лицензию, по сути, разрешение на продажу сигарет и вейпов, иначе с 1 марта следующего года торговую точку придется закрыть. С сегодняшнего дня Банк России ужесточил правила выдачи потребительских кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Ограничения касаются займов, автокредитов и нецелевых кредитов под залог автомобиля или недвижимости. Банки смогут выдавать меньше новых кредитов клиентам, которые уже направляют на погашение долгов больше половины своего дохода. Для наиболее закредитованных заемщиков ограничения будут еще жестче, но при этом правила выдачи ипотеки на квартиры и строительства частных домов не изменились. Еще 4 страны перестали признавать 5-летние загранпаспорта россиян. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция не будут принимать загранпаспорта без биометрии, об этом сообщает РБК. С 1 октября такие документы не принимают уже 15 стран шенгенской зоны. Для поездок туда россиянам потребуется 10-летний биометрический загранпаспорт. Еще 14 стран Шенгена пока продолжают принимать российские небиометрические паспорта. Среди них Италия, Испания, Греция, Португалия, Швейцария. На промышленном предприятии в Петушках Владимирской области произошел пожар. Возгорание произошло в здании на предприятии по производству пластика. Позже огонь удалось локализовать на площади почти 4000 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС. По последним данным, пожар уже потушен. Информация о пострадавших не поступала. Ну и последнее. В национальном парке штата Аляска завершилась неделя толстого медведя. Пользователи сети выбрали самого подготовленного к зимней спячке бурого медведя в Америке. Специалисты заповедника ежегодно выбирают 10-12 бурых медведей и публикуют 2 фотографии. Одна из них сделана в середине июля, а вторая в начале сентября. По ним желающие выбирают животное, которое продемонстрировало самый впечатляющий прогресс в зажировке к зиме. В этом году победителем стал медведь по кличке Бэкпэк. С английского это рюкзак. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 56 копеек. Евро 94,88. А на Ретро FM продолжается первая смена. Всем хорошего дня.

0: 3 минуты 9 в столице. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Вот первая смена. Саша Светлов, Рита Субботина. Сегодня мы обсуждаем, что помогает оставаться вечно молодыми, даже тем, кто уже немножко взрослый. Да, День пожилых людей, 1 октября, но мы это воспринимаем исключительно с позитивной стороны.
1: Да, спрашиваем вас, а вот какой бабули, дедули вы будете или уже есть? Ну, такие вот сообщения нам веселенькие пишите в наши соцсети, мы обязательно все это прочитаем.
0: Да, и, конечно, устроим для вас вейп-контроль уже совсем скоро, где можно будет выиграть сертификат Marketplace на 3, а может быть даже на 5 тысяч рублей. Ну а сейчас самое главное. Музыка Сиси Кэтч.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Гороскоп на 1 октября, на четверг. Сегодня особенно важно понимать баланс между необходимостью отстоять свое и вовремя притормозить.
2: Овны, возможно, вы почувствуете сильное давление. Постарайтесь понять, чему вас учат эти обстоятельства.
1: Тельцы, не торопитесь покупать что-либо. Подойдите к выбору с практической точки зрения.
2: Близнецы, постарайтесь избежать суеты и спешки. Действуйте последовательно, и вы все успеете.
1: Раки, сегодня желательно побыть наедине с собой. Это поможет опустить лишнее и обрести внутреннюю опору.
2: Так, львы, сегодня могут возникать неожиданные и свежие идеи. А вот ясности будет не хватать, и потому важно опираться на проверенное.
1: Девы, помните, репутация укрепляется через четкие и взвешенные действия, а не через громкие слова.
2: Весы, постарайтесь замечать, какие темы откликаются сильнее всего, и не бойтесь менять взгляды.
1: Скорпионы, чужое мнение может сыграть против вас, однако вы обязательно найдете верное решение.
2: Стрельцы, сегодня действия партнера могут быть непредсказуемыми. Это повод присмотреться к его идеям внимательнее.
1: Козероги, рабочие дела пойдут в гору, если вы будете активно работать с информацией и будете готовы воспринимать критику.
2: Водолеи, уделите время общения с коллегами, организуйте им приятный сюрприз.
1: Рыбы, процесс улучшения в доме пройдет удачно, если вы будете действовать спокойно и без спешки.
2: А еще, ребят, просыпайтесь в хорошем настроении и помните, завтра пятница.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.

0: Приветствуем всех! 1 октября сегодня, между прочим, день всемирных пожилых людей.
1: Да, по этому поводу мы придумали игру. И в этот раз мы будем играть, Сань, с тобой. Включи себе, пожалуйста, микрофон.
0: Звукорежиссер Александр.
1: Ты с нами?
2: Добро пожаловать. С вами.
1: Итак, смотри, в общем, что мы придумали. Значит, будут несколько утверждений, и тебе нужно сказать свое мнение. Кто бы мог это сказать? Бабуля, Саша или Рита?
0: У тебя три версии.
1: У тебя три версии.
0: Только честно. Быстро, интуитивно.
2: Все готов? Понятно.
1: Готов?
2: Погнали.
1: Ну так, первое, погнали. Берет с собой кофту, потому что вечером может быть прохладно.
2: Саша.
0: Не поспоришь. Не может выбросить красивую банку, потому что для чего не пригодится.
2: Рита.
1: То есть не бабуля. Ладно.
2: Нет.
1: Перед поездкой проверяет погоду, давление и курс валют.
2: Ну это точно Рита.
0: Звонит Ривману, судя по всему, да, за всем этим. После гостей собирает еду с собой в контейнер. Не, ну приносила.
2: Тут может быть каждый из вас.
1: Перед выходом выключает все из розеток, даже если вышел на 5 минут.
2: Бабуля.
0: Покупает продукты по акции, даже если они не нужны.
2: Если на ВБ, то Рита.
1: Следующее. Покупает вещи по акции, даже если они не нужны.
0: Даже может не отвечать.
2: Можно предыдущий переиграть.
0: Хранит пакет с пакетами.
2: Бабуля.
0: У меня тоже есть.
1: И у меня. Перед поездкой распечатывает билеты. На всякий случай. Телефон тоже заряжен. И пауэрбэнк. Возможно, не один.
2: Саша.
1: Я так и знала.
0: Ну а вдруг пригодится-то? Не выбрасывает коробку от дорогой техники.
2: Да это и я делаю.
1: Так.
2: Ну давай, ну оба.
1: Так, у меня, кстати, есть, правда. Перед походом в магазин составляет список.
2: Бабуля.
1: Или Саша.
2: Да?
1: Да.
0: Не-не-не, я все в памяти. Перед сном проверяет, где телефон, зарядка, ключи и кошелек.
2: Так, ну это ты точно, Саша.
0: Ну хорошо, 100%. Ладно.
1: А потом еще 10 раз проверяет телефон, потом его теряет и потом еще раз проверяет.
0: А потом человека на целый год. Ну да ладно, это другая история.
1: Так, берет с собой еду в дорогу даже на 2 часа.
2: Бабуля.
1: И Рита. Все, ты выиграл.
0: Александр, спасибо, что распределился по полочкам.
1: Ничего, как обычно.
0: Термо ничего от Ретро FM и первой смены.

0: 8.19 на столичных. Это Саша и Рита, которые отправились в первую смену совершенно не случайно, а очень даже ожидаемо. Каждый день по будням с 7 до 11. А вот сейчас хочу об одной петербурженке, жительнице Петербурга, так, рассказать, которая случайно получила работу в общественном транспорте. Ну как, жительница? Черепашка. Угу. В общем, да, петербургская черепашка случайно отправилась в автобусную смену. Хозяйка просто забыла питомицу в салоне. Угу. Водитель обнаружил пассажирку. Угу. Ну, конечно, спросил, что там по билетикам, штраф будет платить или нет. Потом сердце, конечно, его растаяло. И он начал присматривать за ней, превратив ее в свою неожиданную напарницу.
1: Ой.
0: А она и рада. Работы, денежки, кап-кап-кап. Уже, понимаешь, как бы на сберкнижечку откладывает.
1: Пока до конца салон дойдет, вот и смена
0: вот,
1: прошла.
0: Да, граждане, передаем за проезд, пожалуйста, не забываем, да. Ну, а позже хозяйка все-таки вспомнила о беглянке. Вернулась, значит, за питомицей. Да, ну так вот карьера черепашки в общественном транспорте и завершилась. После одного рабочего дня. Хотела ли возвращаться черепашка домой к хозяйке? Не говорят источники.
1: Ну, не знаю, мне кажется, поработала так... денек, устала, вот карьерой закончила. Как будто бы чья-то
0: мечта. Это был
1: мечта.
0: Славный путь, состоящий из сплошного успеха и кучи денег. Ну что ж, заботьтесь о животных, что ты скажешь, как водитель в Петербурге.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный умеренный со скоростью 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Телеканал СТС представляет.
1: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
0: Для лиц старше 16 лет.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
4: Сказочный детектив на 5 канале. Георгий Дронов.
5: Начиная новую жизнь.
4: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Trendy.rf.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
13: Вечеринка. Ретро-ФМ.
14: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
15: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
15: Каждый день
14: ровно в 21:00. Вечеринка.
16: Телефон рекламной службы Ретро FM 554-20.

0: От разговоров давайте перейдем к сути и только проверенным фактам. Сейчас будут новости на Retro.fm, но и о том, что не является фактом, мы сегодня обязательно поговорим в игровой форме. Это будет позже.
1: Retro.fm Казань. Для слушателей старше 12 лет.

0: в Казани 8 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Новые меры против телефонных и интернет-мошенников готовят в России. Третий пакет планируют внести в Госдуму до конца года. Сейчас обсуждается около 15-17 инициатив. В частности, власти хотят ужесточить правила продажи сим-карт и отказаться от субдилеров. Оформлять их смогут только прямые дилеры операторов, пишет РИА Новости. Количество легковых автомобилей, имеющих право работать в качестве такси в Татарстане с сентября 2023 года, выросло на 75%. Сейчас в республиканском реестре зарегистрировано более 24,5 тысячи машин. В сфере такси в Татарстане работают свыше 6 тысяч перевозчиков и 32 службы заказа, пишет РБК. 1 октября в Казани в Центре уникального мастерства в ЦУМе пройдет праздничная программа, приуроченная ко Дню пожилых людей. С 10 до 18 часов в Центре организуют творческие мастер-классы, а до 20 часов будет открыта выставка работ мастеров. Ознакомиться с расписанием и локациями мероприятий можно на сайте ЦУМа. Вход свободный, сообщает портал мэрии Казани. В Казани 1 октября представители старшего поколения смогут воспользоваться банными услугами бесплатно. Акция «Ко дню пожилых людей» будет действовать в 4 городских учреждениях. Посетить баню можно при предъявлении паспорта и пенсионного удостоверения. Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 100 2001, пишет портал мэрии Казани. И в завершение курсы валют. Доллар 84 рубля 43 копейки, евро 96 рублей 6 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Утро FM с 7 до 11.
1: 8.35, точное московское. Помните, про фейки говорили и про правду. Так и не разобрались, а сейчас это сделаем.
2: В нашей игрушке «Фейк-контроль», друзья, звоните. Там можно получить сертификат в маркетплейс на 3 или на 5 тысяч рублей. 23-24-88-3, код Москвы 495. Ждем.
0: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Пушкина от Чапова до Правобулачной, на улице Ленской от Декабристов до Серова и на улице Мира от Парковой до Топлевой. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Не верьте всему, что пишут в интернете. Людмила из Ульяновска сегодня будет отличать правду от лжи. Здравствуйте, Людмила.
2: Здравствуйте.
3: Здрасте, здрасте. Людмила, как у вас
1: с настроением, с жизнью, с деньгами? Вообще, я не знаю, пытаюсь угадать, что хотела спросить Рита.
3: С интуицией. С интуицией. Забыла слово, а что, не могу, что ли?
1: Людмила.
2: Алло.
3: Да. Алло, куда я попала? Все верно, да. Если что-то не связанное несут, это я. Я говорю, как у вас с интуицией?
2: Вообще нормально.
3: Это хорошо.
1: Пусть тогда на ближайшую минуту станет просто отлично, потому что это может принести вам сертификат на 5000 рублей, если 3 из 3 будет правильных ответов. Если 2 из 3, то получите 3000 рублей. Но надо выбрать тему.
3: Итак, Юпитер, Порох, Африка. Что ближе?
2: Ой, ну давайте Африка.
3: Ну что ж, погнали. Первый факт или фейк? Африка – самый большой по величине континент на Земле. Правда или ложь?
2: Да.
3: Да, правда имеется в виду?
2: Да, да, правда.
1: Принимается.
3: И это? На самом деле это неправда. Второй после Евразии.
1: Да. В Африке говорят на 2000 языков. Правда или ложь?
2: Ложь.
1: А это на самом деле правда, да, и насчитывается по меньшей мере 3000 различных этнических групп, то есть невероятное количество.
3: Так, ну давайте, победный хотя бы такой вот. В Африке расположено более 30 минеральных ресурсов земли.
1: 30%.
3: Правда или ложь? 30%, да.
2: Правда.
3: И это правда. Например, континент занимает ведущие позиции по запасам золотишка. Около 40% мировых алмазов и металлов платиновой группы находятся именно там.
1: Один из трех. Людмила, сегодня без сертификатов, но все равно, мне кажется, с настроением. Да, спасибо вам.
2: Да-да. Наконец-то я до вас позвонила.
3: Ну, класс.
1: Это уже классно. Это только начало. Вторая попытка принесет вам какой-то классный приз от Retro FM. Я вас уверяю, так что дозванивайтесь еще. Будем ждать вас в гости и будем слушать Юрия Антонова.
0: Фейк-контроль.

0: Это первая смена на ретро-ФМ, и мы идем навстречу чему?
1: Мы идем навстречу нашей теме. Ты это имел в виду, или
0: и
1: что?
0: И этому тоже. Навстречу очередной игре «Что, где, когда», которая вернулась на этой неделе, где мы разыгрываем до 30 тысяч рублей, где у каждого слушателя есть возможность дозвониться и за минуту заработать хорошую
1: Но
0: сумму денег.
1: Ну ты хоть подмигнул, что мы денежкам навстречу идем. Я всегда иду, да и не дохожу.
0: А то, что я сейчас на твоей ноге стою, это никак не под столом.
1: Ну нет! Я думаю о другом.
2: Я
1: сегодня
2: не чувствую
1: же...
2: боли, да?
1: Да, Всемирный день пожилых людей. Я зачиталась, на самом деле, сообщениями. Там такие классные сообщения приходят.
0: Все, мы все разберем сейчас.
1: Да, о том, вот если или если уже вы бабушка или дедушка, вот напишите, каким вы были. И пока что тут такой сплошной позитив, что я как будто бы уже хочу присоединиться. Друзья, пишите во все наши соцсети, а мы очень скоро прочитаем.
3: Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
8: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
10: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город СССР.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
17: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
18: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
19: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
20: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
21: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.
22: Радио Хаб.
2: плюс.

0: на Ретро-ФМ.
1: Да, между тем, сегодня день пожилых людей, 1 октября, но мы, я чувствую, сегодня получим исключительно положительную обратную связь от тех, кто уже, может быть, по паспорту к ним относится, но в душе совершенно нет. Либо мы фантазируем, вот когда вы станете бабулькой-дедулькой, какими вы будете? Рассказывайте свои истории, настоящие и вымышленные.
2: Татьяна пишет, я стала бабушкой в 36, сейчас у меня двое внуков, старшему 14, и я поняла, что внуков люблю больше, чем сына. Наверное. Это известно.
1: Я,
2: знаете,
1: так, Татьяна, я так чувствую, штука. Среди нас, да, может, эти человек, который скажет, к вашей бабушке нельзя подкатить.
2: Да.
1: Ну, некоторые не женатые.
2: Если эта бабушка занята, то есть еще Ксения, которая стала в 40 бабушкой, понимаешь, тоже. Вот. И очень рада этому. У меня самые прекрасные внуки, Святик, Ярик и Варвара. Я в шоках, понимаете?
1: Да красотки,
2: это я уже должна, получается, быть бабушкой. Вау.
1: Ирина, уже 10 лет занимаюсь танцами. Всю жизнь мечтала. Мне 60. Мужу тоже. Сегодня отметим этот праздник. Пойдем в филармонию, послушаем наш камерный симфонический. Ирина, мужу привет и классного похода в филармонию. Так и надо жить.
2: Наталья говорит, доброе утро. А я буду активной бабулякой, которая не сидит ворчащая на лавочке.
1: Мне нравится слово бабуляка.
2: Бабуляка, да.
1: Слушай, у меня такая бабуляка улетная, да, вот внук делится-то на зумеры, альфа.
2: И не только, который 40, как там, 40 и 36, да, у нас?
1: Да. Так, ну что, делитесь своими сообщениями, ребят, в соцсетях. Можно в Макс писать, можно ВКонтакте, например, поделиться. Мы имеем в виду, либо сейчас вы чем занимаетесь, если вы уже бабушка-дедушка, либо пишите фантазийную, если вам сейчас, например, 25, но вы представляете себя бабушкой.
2: А вот Наиля говорит, сегодня говорю сыну, что сегодня день пожилого человека. Поздравь нас с отцом. Нам по 60, ну действительно, куда вам? Нам по 60. А он говорит, вы пожилая молодежь, не выдумывай. А в автобусе уже место уступает. Все подкралось незаметно, но мы унываем. Не унываем в душе молодых. Не, ну Наиля, ну правда, ну 60 лет, о чем вы говорите? Вы вообще молодежь еще, в самом расцвете сил.
1: Что ж, мы не закрываем тему. Наоборот, ждем больше, больше свежих, новых, интересных, вдохновляющих сообщений. И делаем это под Bad Boys Blue.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: А в Москве уже 9, и знаете, четверг как-то налаживается с первой сменой любимыми хитами, проверенными временем. Время новостей на Ретро-ФМ. Вадим Рибман уже рассказывает.
1: Обязательно сделаю это доброе утро. Итак, компании в России с сегодняшнего дня больше не смогут привлекать самозанятых через платформы больше, чем на 60 часов в месяц в течение 6 месяцев подряд. Речь идет о платформах, через которые люди находят подработку. Сервисы такси и доставки, сайты с вакансиями и заказами услуг и так далее. Новые меры призваны отделить подработку от ситуации, когда компании годами используют человека как штатного сотрудника, но при этом оформляют его как самозанятого, то есть без отпуска, больничного и трудовых гарантий. С сегодняшнего дня в России планово проиндексированы тарифы на коммунальные услуги. Размер повышения будет различаться по регионам от 8 до 22%. В Минстрое пояснили, что индексация необходима для модернизации коммунальных сетей и снижения риска аварий. Предотвративший катастрофу на борту самолета компании Fly Dubai израильтянин работает сантехником. Об этом рассказал премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что героические действия мужчины предотвратили еще одно 11 сентября. Напомню, накануне самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о захвате и через какое-то время экстренно приземлился в Саудовской Аравии. Как потом выяснилось, один из пилотов ранил второго ножом и попытался взять под контроль управление лайнером, но ему помешали пассажиры. Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 77-й годовщиной образования КНР и отметил, что отношения между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом сообщается в Телеграме, опубликованной сегодня на официальном сайте Кремля. Путин отметил, что под руководством Си Цзиньпина Китай демонстрирует впечатляющие успехи в социально-экономической и научно-технической сферах, а также содействует решению ключевых региональных и мировых проблем. Ну и последнее. В Великобритании молодой человек в костюме Бэтмена погнался за вором и вернул девушке украденную сумочку. Инцидент произошел в графстве Норфолк. 25-летний Сони Мейсон приехал с друзьями на тематическую вечеринку в костюме Бэтмена. Его приятели нарядились мистером Фантастиком, ядовитым плющом и циклопом. Другими популярными персонажами комиксов они стояли у бара, когда рядом появился незнакомец, который выхватил из рук девушки сумку, бросился бежать. Мейсон погнался за вором. Вскоре к нему присоединились друзья в костюмах супергероев. В итоге догнать вора команде все-таки не удалось, но он выбросил украденную сумочку, Бэтмен нашел ее и вернул девушке. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Я желаю вам хорошего дня.
2: Ретро-ФМ. Саша и Рита.
0: 3:10 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Саша Светлов, Рита Субботина предлагает вам сегодня ответить на три вопроса. Что, где и когда, если получится, дадим денег.
3: Да, предлагают еще денежки нас забрать. Вот, а почему бы нет? А еще предлагают с нами подискутировать. Сегодня день международный, всемирный пожилых людей. Ну, те, кто пожил жизнь, не знает. И вот мы сегодня вам предлагаем, значит, пофантазировать о том, какими вы будете, когда
0: правильно,
3: будете.
0: Правильно, это актерское мастерство по системе Станиславского.
3: А ты можешь сказать «верю»?
0: А ты знаешь, я всю неделю, как пожилой человек, как бы, да, разговариваю, поэтому не надо меня в эту вселенную и так погружать, я и так внутри.
3: Короче, в общем, давайте подумаем, вот какой бабулькой, дедулькой вы будете такие смешные, знаете, или если вы уже таковыми являетесь, а мы прочитали, что у нас слушатели и в 36, и в 40 становились, вот пишите, как себя чувствуете.
0: Да,
3: в этом
0: и судя
3: статусе
0: по сообщениям, у нас невероятно жизнерадостные, оптимистично настроенные люди. Вот давайте больше таких историй и обсудим в прямом эфире. Ну и, конечно, не будем забывать о главном. И Type — музыка, проверенная десятилетиями.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Гороскоп на 1 октября на четверг. Сегодня особенно важно понимать баланс между необходимостью отстоять свое и вовремя притормозить.
2: Овны, возможно, вы почувствуете сильное давление. Постарайтесь понять, чему вас учат эти обстоятельства.
1: Тельцы, не торопитесь покупать что-либо, а подойдите к выбору с практической точки зрения.
2: Близнецы, постарайтесь избежать суеты и спешки. Действуйте последовательно, и вы все успеете.
1: Раки, сегодня желательно побыть наедине с собой. Это поможет отпустить лишнее и обрести внутреннюю опору.
2: Львы, сегодня могут возникнуть неожиданные свежие идеи, а вот ясности будет не хватать. И потому важно опираться на проверенное.
1: Девы, помните, репутация укрепляется через четкие и взвешенные действия, а не через громкие слова.
2: Весы, постарайтесь замечать, какие темы откликаются сильнее всего, и не бойтесь менять взгляды.
1: Скорпионы, чужое мнение может сыграть против вас, однако вы обязательно найдете верное решение.
2: Стрельцы, сегодня действия партнера могут быть непредсказуемыми. Это повод присмотреться к его идеям внимательнее.
1: Козероги, рабочие дела пойдут в гору, если вы будете активно работать с информацией и будете готовы воспринимать критику.
2: Водолеи, уделите время общению с коллегами, организуйте им приятный сюрприз.
1: Рыбы, процесс улучшения в доме пройдет удачно, если вы будете действовать спокойно и без спешки.
2: Ну а у нас, как всегда, спокойно и без спешки спортивные новости буквально через несколько минут.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Физкульт-привет всем неравнодушным. Давайте с хоккея начнем. Там много матчей было. «Спартак» потерпел 4-е поражение подряд, уступив дома «Трактору» 4-2 в КХЛ. Далее «Акбарс» дома одержал волевую победу над «Барысом» со счетом 4-1. Ну и «Сочи» забросил аж 6 шайб и победил дома «Салават Юлаев» со счетом 6-3. А что там у наших за океаном? «Питтсбург» в гостях разгромил «Филадельфию» со счетом 7-0. Малкин и Чинахов забили. «Торонто» победил «Нью-Йорк Айлендерс». У Марченко минус 1. Зато Сорокин сделал 24 сейва. Красавчик. Далее, что там в футболе происходит? А там скандалы, знаете ли. Ну, в Португалии, по крайней мере. Роналду уехал из расположения команды, не попрощавшись. Причина в конфликте с тренером. Жезуш не выпустил Криштиана на матч с Норвегией, не стал оправдываться и допустил, что Криштиану не сыграет, да еще и с Данией, насколько помню, 2 октября матч. Уже есть инсайды, что Роналду завершил карьеру в сборной. Пока же португалец обещает в свое время рассказать правду. Ну, придержал, что поделаешь, не все же сразу. Сестра игрока уже встала на защиту брата, там в соцсетях всех разносит, говорит, что мы недостойны тебя и могли вести себя с большим уважением. Роналду, напомню, провел за сборную Португалии 234 встречи, в которых забил 146 голов. Давайте так, мы дверь для Роналду не закрываем. И, ну, все-таки надеемся, что эта история получит красивое завершение, которое заслуживает легендарный номер 7. Так, теперь о настоящих героях. Хоккеист родины Егор Залезов обезвредил преступника с ножом в магазине. Да, в благодарность спортсмену подарили электрическую мясорубку. Есть даже видеозапись этого инцидента. Ну, действительно, герои не всегда носят плащи. Команде «Родина» и Егору отдельный привет. Ну и завершим сегодня исключительно на позитиве. Европейская конфедерация волейбола допустила российские сборные к участию в соревнованиях под эгидой с флагом и гимном. Все, по новостям. Все, по музыке Сиси Кэтч.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: 9:19. Все, размялись, физкультуру сделали, хиты послушали. А сейчас-то чего?
1: А теперь нужно немножечко отдохнуть в спа. Рассказываю. Туристический спа. Поезд, да, вы не ослышались, спа-поезд запустят из Москвы в Карелию, а в нем будет настоящая сауна с зоной отдыха.
0: Ну, мне и так поезд спа, спа от слова спать. Или ты имеешь в виду там какие-то комфортабельные условия для тех, кто хочет расслабиться?
1: Так ты дед, исходя из нашей темы. Ага, нет, именно спа. Короче, будет работать с 9 по 31 октября. Сеанс 90 минут, обойдется 2700 человека. Халатики, полотенчика, тапочки включены в стоимость. Слушай, у меня же там день рождения как раз в это время. Вот, может, в поезде отпраздновать, прикинь? Ну, куда-нибудь поехать. Как раз если в Карелию,
0: мы тебе уже колготки купили.
1: Я ненавижу колготки.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
1: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
0: Каждое воскресенье в час дня
1: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
0: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
1: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
0: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
1: Подробности на сайте retrofm.ru.
0: Реклама.
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ
4: – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
5: Телеканал СТС представляет.
6: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Ищете уютное место для дня рождения?
12: Или теплых семейных встреч?
11: Семейное кафе «Тренди».
12: Вкусно, уютно для всех.
13: Семья всегда будет в тренде.
11: Тренди.рф.
14: Бронь столов 225-44-33.
15: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Интернет-ветов RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.
16: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20.

0: 7.29 на московских часах. Что-то намечается, что-то сейчас будет.
1: Я думаю, будет то, что придет кое-кто. Давай загадками говорить постоянно. Кое-кто придет и, как обычно, кое-как великолепно кое-что прочитает. Вот такая загадка. Попробуй угадать.
0: Ну, кое-как догадались, наверное, уже, что за кое-что намечается. Да, будет актуальная информация, будет Вадима Ривмана, а потом еще игры будут. Ой, сегодня расскажешь. Погнали.
1: Кое-какой курс, как обычно.
0: Кое-какой, это мягко сказано. Ну ладно, он скажет, какой конкретно. Новости Вадима Ривман, Ретро FM.
2: Да, все хорошо, доброе утро, привет. Итак, в России начался осенний период отправки граждан, призванных на военную службу. По плану, в части и соединения за время кампании поедут около 120 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. В Минобороны особо подчеркивают, в зону спецоперации, в пункты дислокации наших вооруженных сил в новых регионах призывников направлять не будут. Отсрочка в России предусмотрена в том числе для некоторых работников стратегических отраслей, а также для мужчин, которые учатся очно, воспитывают двоих детей или ухаживают за родственниками с инвалидностью. Напомню, сейчас в России действует круглогодичная система призыва, а отправка в части, как и раньше, весной и осенью. За ночь над регионами России силы ПВО уничтожили 330 беспилотников, об этом сообщили в Минобороны. Режимы беспилотной и ракетной опасности с начала суток вводились в 13 регионах страны, в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, в частности. Сегодня вступают в силу несколько нововведений. В частности, вступил в силу и федеральный мораторий на плановые и некоторые внеплановые проверки, в том числе налоговые, бизнесов, пострадавших в результате обстрелов и атак беспилотников, чтобы облегчить предпринимателям жизнь. С этого дня начинается постепенное обеление рынка табачной и никотиносодержащей продукции. У оптовиков и продающих в розницу есть 5 месяцев, чтобы получить у местных властей специальную лицензию, по сути, разрешение на продажу сигарет и вейпов, иначе с 1 марта следующего года торговую точку придется закрыть. С сегодняшнего дня Банк России ужесточил правила выдачи потребительских кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Ограничения касаются займов, автокредитов и нецелевых кредитов под залог автомобиля или недвижимости. Банк

смогут выдавать меньше новых кредитов клиентам, которые уже направляют на погашение долгов больше половины своего дохода. Для наиболее закредитованных заемщиков ограничения будут еще жестче. На большей части территории России температура в ближайшие полгода ожидается около климатической нормы или даже выше нее. Такой прогноз представил Гидрометцентр. В октябре более теплая погода, наиболее вероятно, на севере европейской части страны, Урале и севере Сибири. В декабре на большей части России температура ожидается около нормы, однако в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока возможны отрицательные аномалии. В январе и феврале температура выше нормы прогнозируется в том числе на Урале и в части европейской России. И еще курсы валют: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: На столичных 9.35 настало время серьезных игр в первой смене на ретро-ФМ. Все, успокаиваемся, сосредотачиваемся, ищем интеллект, эрудицию. Ну ладно, найдем. Найдется где-нибудь.
1: Да, скорее всего в игре «Что, где, когда». Ребят, хорошо, идем. Вот у нас, получается, три игры было. На самом деле было три правильных ответа.
0: Всегда были близки, да.
1: Один раз капитан взял другой ответ, но по сути идем хорошо.
0: Очень победно. Давайте продолжим эту серию.
1: Да, 23-24-883, код Москвы. 495 до 30 тысяч рублей можно выиграть. Звонить, будем пытаться.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Пробки вас ждут по проспекту Победы от улицы Зорги до Мавлютова. Также по КПЛО от Кашевого до Тецевской. И по Даурскую от Павлюхина до Хади Такташа. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро-ФМ. Реклама.
1: Дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
0: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.
2: Телефон рекламной службы RetroFM 554-20. RetroFM.

0: на Ретро-ФМ. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: И эта игра продолжается, да, теперь уже в осенней серии. Что, где, когда? Радиоверсия.
2: Ну что, попытаемся отгадать и в этот раз.
1: Нашего капитана зовут Дина, она из Москвы. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Ох, Дина, какая же на вас ответственность. Ну, на самом деле, чуть больше, чем на нас, просто с Ритой. Обсуждаем там мы вместе, слушаем вопрос, пытаемся найти ответ за минуту. А вам, как капитану, по истечении этой минуты нужно выбрать окончательную версию. От этого тоже очень часто многое зависит. Вы как, в курсе правил игры? Знаете как, что, да?
3: Да, в курсе. Да, я вас все время слушаю.
1: Да, супер. Сегодня вы претендуете на денежный приз в размере 7000 рублей. Что ж, готовы?
3: Отлично.
1: Вопрос послушайте.
3: Готова.
1: Давайте,
3: да,
1: поехали.
3: Готова.
4: Представляете себе обычный солдатский ремень? В те времена, пишет телезритель, когда я еще служил солдатом, мы вечно сталкивались с проблемой. Металлический язычок на пряжке время от времени отламывался, и ремень приходил в негодность. Однако в конце 80-х годов эта проблема постепенно исчезла, благодаря появлению в нашей стране импортного изобретения, которое находится в черном ящике. Внимание, вопрос. Что там?
1: Так.
3: Пока никаких версий.
2: Я чуть подмотаю.
1: Резинка для волос. Ну, здесь тоже, да, должно быть что-то не сильно дорогое, с помощью чего очень быстро можно это решить. Я, честно говоря, больше пряжу со звездой помню. А вот эти крепления, как они там были. Ну, если визуально представить, язычок там попытаться, может, какая-то мышеловка, не знаю, была завезена. Или что-то вот тоже такое из обиходного. Откуда можно было это взять?
2: Степлер, я не знаю.
1: Да, да, да. Конец
3: 80-х. Может быть, какой-нибудь заклепка, клип какой-нибудь, типа клипсы, что-то. Ну, не представляю.
1: Что там, не знаю, из одежды, из моды заходило, там, да, какие-нибудь джинсы, не джинсы, на куртках какие-то там заклепывали. Что еще? Изобретение не отечественное, да. Импортное.
3: Нет.
1: Вьетнамская звездочка, да? Но не здесь ее использовали. Ох, не здесь. Что ж, Дина. Ну, давайте я повторю вопрос. Представляете себе обычный солдатский ремень. В те времена, пишет телезритель, когда я еще служил солдатом, мы вечно сталкивались с проблемой. Металлический язычок на пряжке время от времени отламывался, и ремень приходил в негодность. Однако в конце 80-х эта проблема постепенно исчезла благодаря появлению в нашей стране импортного изобретения, которое находится в черном ящике. Внимание, вопрос, что там? Дина...
3: Ну, я затрудняюсь ответить. Mm-hmm. Возможно, придумали какую-то клипсу или какое-то колечко, которое фиксировало этот язычок.
1: Mm-hmm. Ну, хорошо, да. Давайте эту версию мы обсуждали. Принимается. Послушаем правильный ответ.
4: Внимание! Правильный ответ. Язычок ломался, когда пряжкой пытались открыть стеклянную бутылку с металлической крышкой. И только в конце 80-х годов эта проблема постепенно исчезла, так как в широкой продаже появились пластиковые бутылки с откручивающейся крышкой.
1: Ого! Вот такой поворот.
2: Ну, туда мы вообще не думали,
1: да, конечно. Ну, про глаза как бы никто ничего не говорит, когда глазом открывали, как бы, да. Глаза там, ну, одного достаточно, в принципе. А вот пряжку жалко было, да. Зубы тоже, да, могли пострадать. Ладно, Дина, это было сложно, да. Это надо было прям представить.
2: Да, да, действительно. Ну, интересно, с другой стороны, как обычно.
1: Спасибо вам за честную игру. Сегодня не получилось победить, в следующий раз обязательно. Все устроится, будем ждать вас в гости вновь. Да, 7000 рублей сегодня остаются в банке Ретро FM. Ну, а игры «Что, где, когда» продолжаются уже завтра в 9.45. Будем ждать нового слушателя.
0: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на Ретро FM.

0: Великолепная Мэрилин Монро на ретро-ФМ, которая была не только божественно красива, но и, говорят, очень интеллектуальна и грамотна.
1: Да, я думаю, вот это подупиду, хоп, это вот когда я бабулька стану, ну, мы сегодня...
0: Вот когда ты хоп делаешь, там у тебя спина и стреляет. А если бы ты делала пупу-пиду-пу, как бы, как по классике, тогда бы как бы и спиночка нормально работала, и ножка тянулась
1: бы. Ну, какой характер, так и мои последствия спины, понимаешь?
0: Пупу-пиду, хоп-хей-ла-ла-лэ, как бы, понимаешь? Ты жанры тут не миксуй, где не надо.
1: Ребят, сегодня Всемирный день пожилых людей. Я вот присоединилась вчера, когда волос феном сушила, так нагнулась,
0: вдруг,
1: а потом...
0: как в сказке скрипнула, ну, только не дверь, Риткина, а Ритка.
1: Вот. И сегодня спрашиваем, вот, а каким пожилым человеком вы себя видите? Вот, знаете, хочется сказать, являетесь, но это не так, потому что пока что все сообщения, которые мы получаем, там такой хоп-хей-ла-ла-лей, там как раз пуду-пиду-хей. Вот, пишите, мы с удовольствием прочитаем все ваши сообщения.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в «Роско». А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
10: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
12: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Солвисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Солвисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Солвисар.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техника. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру. 12+.
16: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
17: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, ну сегодня день пожилых людей, исключительно в положительном смысле этого слова, то есть людей, которые повидали жизнь, которые много знают, которые готовы делиться мудростью, у которых еще столько энергии, такой запал, которым, кстати, они делятся в сообщениях в соцсетях Ретро. И прямо вот Сергей пишет: «Доброе утро, мне скоро 60, но по шкале биологического возраста 45. Вижу себя подтянутым и стройным дедушкой в будущем, чтобы стать примером для полуторагодовалой внучки, а также для своих товарищей и учеников, поскольку до сих пор играю в дарт, мастер спорта, и тренирую ребят в школе». Сергей, так держать.
2: Круто.
1: Мужчина.
2: Андрей пишет: «Доброе утро, Андрей из Москвы. Вот вроде не пожилой в свои 50, а уже дед в квадрате. Одного Лешка дочку принесла год назад, за которым сейчас еду в аэропорт встречать от других бабушек и дедушек. А сын 29 сентября подарил нам Ивана, еще одного. Завтра поедем забирать из роддома. И вот скажите, какие заботы радостнее? Счастливее меня нет человека. Андрей, мы вас поздравляем. Класс. И всю вашу семью с
1: давай
2: пополнением».
1: Сейчас, от добра и позитивчика немножко так к будням вернемся на секунду. Дима пишет на этом: «Ребят, вообще старость – это когда тебе на госуслугах приходит приглашение пройти диспансеризацию. Ага. Вот тут сразу появляется желание сидеть на лавочке у подъезда и ругаться на проходящую молодежь».
2: Но вот я не прочитала про диспансеризацию, и что, спину потянула вчера. Поэтому, ребят, это не старость. Вообще такого понятия не существует. Тем более, исходя из того, что мы читаем из ваших сообщений еще очень много всего. Скоро все это прочитаем и вернемся.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Столица уже 10, это первая смена в компании с классными играми и супер-хитами, проверенными десятилетиями. И Вадим Ривлан с проверенными новостями. Прям факт на факте.
1: Только с ними. Доброе утро, привет. Итак, семьи смогут сохранить ставку 6% по льготной ипотеке, независимо от количества детей и региона покупки жилья. Но для этого первоначальный взнос должен составлять не меньше половины стоимости недвижимости. Об этом сообщили в Минфине. С сегодняшнего дня условия семейной ипотеки изменились. Срок кредита сократили до 15 лет, а ставки теперь зависят от числа детей. За пределами Москвы, Петербурга и их областей она составит от 2 до 10%, в столичных регионах от 4 до 12%. Чем больше детей, тем ниже ставка. Ну а максимальный срок субсидирования кредита ограничили 15 годами. С сегодняшнего дня в России вступят в силу сразу несколько заметных изменений. Военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств проиндексируют оклады, отдельным категориям пенсионеров пересчитают выплаты, а банки ужесточат требования к заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Одновременно заработают новые правила для маркетплейсов и самозанятых. Кроме того, подорожают некоторые железнодорожные билеты и коммунальные услуги. Еще 4 страны перестали признавать 5-летние загранпаспорта россиян. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция не будут больше принимать загранпаспорта без биометрии, об этом пишет РБК. С 1 октября такие документы не принимают уже 15 стран шенгенской зоны, еще 14 стран Шенгена. Пока продолжают принимать российские небиометрические паспорта, среди них, в частности, Италия, Испания, Греция, Португалия и Швейцария. Голливудский актер Джим Керри тайно женился на своей давней возлюбленной, 34-летней азиатской художнице Мин А. Скромная церемония состоялась в Лос-Анджелесе. Отношения пары начались в 2022 году. В феврале этого года они вместе появились на церемонии вручения премии «Сезар» в Париже, где Керри со сцены признался в любви Мин А. Для 64-летнего Джима Керри, добавлю, брак стал третьим по счету. Ну и последнее. В Крыму женщину оштрафовали за любовные надписи в подъезде жилого дома. Жительница Керчи использовала баллончик с краской, чтобы изобразить алые сердца и оставить сообщение на полу, стенах и входной двери соседской квартиры. Тексты гласили «С днем рождения! Я тебя люблю! Я тебя никому не отдам!». Пользователи соцсетей высказали предположение, что подобным экстравагантным способом женщина решила сделать сюрприз своему возлюбленному. На нарушительницу порядка составили протокол. Подозреваемая выразила готовность устранить последствия вандализма, закрасив рисунки и приведя подъезд в надлежащий вид. Еще курсы валют: доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Всем хорошего дня.
0: Столица, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ну вот мы и добрались до самой волнительной и одновременно, мне кажется, напряженной игры в первой смене. Называется она «Родная речь», и она про грамотность.
2: Да, добрались или добрались. Эх, никто не даст нам за это 1000 рублей. А вот вам до 5 вообще легко, ну если, конечно же, вам получится отгадать вот эти сложные ударения и 5 слов, которые мы каждый день находим. Это ох, как непросто, и это будет уже очень скоро.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Так, гороскоп на 1 октября, на четверг. Сегодня особенно важно понимать баланс между необходимостью отстоять свое и вовремя притормозить.
2: Овны, возможно, вы почувствуете сильное давление. Постарайтесь понять, чему вас учат эти обстоятельства.
1: Тельцы, не торопитесь покупать что-либо. Подойдите к выбору с практической точки зрения.
2: Близнецы, постарайтесь избежать суеты и спешки. Действуйте последовательно, и вы все успеете.
1: Раки, сегодня желательно побыть наедине с собой. Это поможет отпустить лишнее и обрести внутреннюю опору.
2: Львы, сегодня могут возникать неожиданные свежие идеи, а вот ясности будет не хватать. И потому важно опираться на проверенное.
1: Девы, помните, репутация укрепляется через четкие взвешенные действия, а не через громкие слова.
2: Весы, постарайтесь замечать, какие темы откликаются сильнее всего, и не бойтесь менять взгляды.
1: Скорпионы, чужое мнение может сыграть против вас, однако вы обязательно найдете верное решение.
2: Стрельцы, сегодня действия партнера могут быть непредсказуемыми, это повод присмотреться к его идеям внимательнее.
1: Козероги, рабочие дела пойдут в гору, если вы будете активно работать с информацией и будете готовы воспринимать критику.
2: Водолеи, уделите время общению с коллегами, организуйте им приятный сюрприз.
1: Рыбы, процесс улучшения в доме пройдет удачно, если вы будете действовать спокойно и без спешки.
2: Спокойно и без спешки. Просыпайтесь вместе с нами и помните, ребята, завтра пятница!
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.
3: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
4: Анатолий Фремч, зайдите, пожалуйста, к Калугиной.

0: сердце. Ваше дело труба.
1: Пусть войдет.
0: Входите.
1: Вы утверждали, что я черствая.
2: Почему мягкая?
1: Бесчеловечная.
2: Человечная.
1: Бессердечная.
2: Сердечная.
1: Сухая.
2: Мокрая.

0: Саша! Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.
0: Пад-пад!
2: Давайте, чтобы все были здоровы.

0: Киноскопе мы рассказываем вам о киноновинках этой недели. Всем доброе утро.
1: Здрасте, здрасте. Мы с Сашей посмотрели, как обычно, за вас все трейлеры, прочитали рецензии, ну и расскажем о фильмах, на которые стоит сходить в кино. По нашему, опять же, мнению, оно может быть субъективным.
0: Ну, давай.
1: Я начну. Естественно, я взяла кино, сделанное в Милане, история Армани и итальянской моды, маркировка 16+. Это документальный фильм, биография. Ну, мало того, что, естественно, меня как девочку интересует мода, а сама по себе, мне на самом деле всегда было очень интересно, как строится империя, тем более модные дома, которые, ну, без преувеличения влияют на весь мир. Значит, итак, о чем кино? На протяжении десятилетий в роскошных салонах Милана рождался облик мировой фэшн-индустрии, ни для кого не секрет. Итальянской модой всегда правили семьи от Армани, Версачи, Гуччи и Валентино до Миссони, Зеня, Феррагамо, Дольче Габбана и Прада. Джорджо Армани рассказывает историю вообще глобально о зарождении бренда, но а голливудские звезды, модельеры, известные критики повествуют о влиянии, собственно, которое итальянская мода оказала на весь мир. Девчонки, надо идти, я считаю. Да и вообще, в целом, мне кажется, это очень интересный формат.
0: Да, звучит интересно. Ну, а я решил погрузиться в суровые российские сказки. Сейчас все объясню. Название такое «Царевна Несмеяна». Здесь 6+. Пока вроде понятно. А теперь, внимание, в ролях. Слава Копейкин, Анастасия Красовская, Рузиль Миникаев. Вот тебе и слово «Пацана», вторая часть.
1: Тут надо песню вот эту вот напевать.
0: Да, ну...
1: Не забывай.
0: Да, либо «Пацаны не извиняются», «Царевны не плачут», можно так было бы назвать. Но нет. Еще в фильме снимаются Виктор Логинов, который Гена Букин, Игорь Чехов, комик, да, и Роман Юнус, тоже которого мы знаем по сестрам Зайцевым. И появляется уже надежда на комедию. А сюжет-то такой. Прагматичный Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное 39-е царство. И единственный путь домой — это рассмешить хмурую царевну Несмеяну. В общем, история про добро, про волшебство, ну и, конечно, про любовь.
1: Ну что же, ребята, мы свой выбор сделали. Давайте ходить на хорошее кино, смотреть его и делиться впечатлениями.

0: Так, на столичных 10.19. Первая смена. Саша Светлов, Рита Субботина. С вами это утро встречают.
1: Скорую орфографическую помощь вызывали в Москве. Потому что есть-то. Там торты привезли. Скорая орфографическая помощь. Срочно нужна человеку.
0: Мы по адресу. Нам сюда сказала, да, орфографическая помощь.
1: Короче, в сети залетел ролик, где девушка звонит в справочную службу русского языка РАН. А такое есть, чтобы узнать написание слова «инфлюенса» для своей статьи. Мало того, я прям признаюсь, а чего? Ближе к народу. Я вообще не знала, что это слово, это грипп.
0: Инфлюенса. Интересно, я думал, что это просто какой-то лидер мнений.
1: Инфлюенсер, лидер мнений.
0: Нет. Флю, это же грипп, по-моему, флю, да.
1: Ну, это же нужно еще к английскому обратиться тогда языку. Да. Тут как бы филолог, лингвист, хотя у меня такое образование.
0: Чего ответили?
1: Да? Ну, все правильно, инфлюенса, сейчас оно используется. Вот, ответ был не только бесплатный, но и быстрый. И вообще он был. Давайте вот с этого начнем. То есть, я напоминаю, получается, у нас есть справочная служба русского языка РАН. И туда можно позвонить, ребята. Но только позвонить. Вот с на и ударение.
0: Да, для тех, кто звонит, видимо, там, оставайтесь на линии. Да, мы подумаем, соединять вас или нет. Хотя, наверное, таких наперед могут соединить, потому что помощь действительно нужна. Ну и мы в нашей игре «Родная речь» тоже помогаем становиться грамотнее всем, и в том числе себе. Там 5 слов со сложными ударениями, и игра будет уже через 20 минут.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40. 0+.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
9: Начинаем новую жизнь.
8: Илья Муромец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-300-24-26.
0: Телефон рекламной службы «Ретро FM 554-20.
10: Ретро FM.

0: Половина одиннадцатого, и с вот таким легким, я бы даже сказал, больше весенним настроением, благодаря команде «Секрет», мы продолжаем наше утреннее приключение. Первая смена на Ретро-ФМ.
1: Да, ну, кстати, Москва нас вообще радует этой осенью. Пока что у нас тоже за окном солнышко даже, Москва, хотя уже 1 октября.
0: Ты красотка, ты такая неожиданная, такая вся...
1: Пасеки.
0: Принял?
1: Поаплодируй. Mm. Ты же говорил про Москву, не про меня. Ты красотка такая вся неожиданная. Просто я там не услышала.
0: Про Москву и всех москвичек.
1: Ай, молодец, а.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казани 10 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ Новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. В следующем году в России хотят повысить выплаты семьям с невысокими доходами, пишут «Известия». Единое пособие, связанные с ним выплаты, могут вырасти на 6,8%. Повышение затронет семьи с детьми до 17 лет, беременных женщин и родителей, которые получают выплату из материнского капитала на ребенка до 3 лет. Тем, кто уже получает пособие, новые суммы пересчитают автоматически. Размер выплат будет зависеть от дохода семьи и прожиточного минимума в регионе. В Татарстане за текущий год в Аксубаевском, Новошишминском и Тукаевском районах открылись 3 крытых ледовых площадки. Появились 4 футбольных манежа, бассейн в Лениногорске, а также центры, развивающие футбол, стрельбу из лука, регби и фигурное катание. Дополнительно в Зеленодольске и Казани введены в строй 2 оздоровительных комплекса. На ближайшие 3 года запланировано строительство еще 9 ледовых арен и 20 футбольных манежей. Это позволит обеспечить каждый муниципалитет собственными спортивными объектами. С 1 октября в Казани стартует подача тепла в жилые дома и социальные учреждения. Несмотря на то, что по нормативам отопление включают после 5-дневного периода с температурой ниже плюс 8 градусов, власти города решили начать сезон раньше из-за грядущего похолодания. Ильсур Медшин подчеркнул, что инфраструктура полностью готова к зиме. Первыми тепло получат школы, детские сады и больницы. В случае проблем с отоплением горожане могут обращаться в систему «Открытая Казань» или колл-центр мэрии по телефону 222-72-22. Пишет московский комсомолец.

0: Банк России анонсировал выпуск серебряной монеты, приуроченной к 90-летию первого президента Татарстана Ментимера Шаймиева. Монета из серебра 925-й пробы войдет в серию выдающейся личности России. Ментимер Шаймиев, руководивший республикой почти 20 лет, внес неоценимый вклад в развитие региона и укрепление российской государственности. Сегодня он продолжает активную деятельность в качестве государственного советника Республики Татарстан, пишет московский комсомолец. И в завершении курса валют на сегодня доллар 83 рубля 55 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро ФМ.
1: Ретро ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Доброе утро, товарищи. 10:36. Точное московское время. Достаем листочки. Начинаем урок родной речи.
1: Ну, не просто так.
0: Урок начался.
1: Да.
0: А может, и начался. А может быть, даже начался. Но нет, начался.
1: Пятерочки, троечки и даже двоечки у вас будет в тысячах, что очень приятно. Звоните. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Модельной от Кулагина до Технической. Также по Сахарову от проспекта Победы до Жиганова. И по Пушкину от Щапова до Правобулачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: первой смене на Ретро-ФМ.
1: Так, 10.42, точное московское, у нас на связи Чебоксары. Александр, здравствуйте!
2: Ребята, всем привет, привет! Вообще рад просто до вас дозвониться. Вообще такие классные, вообще молодцы, вообще просто супер.
1: Спасибо, спасибо. Скажите, пожалуйста, Александр, ну вот пока вне игры. А вот, кстати, проверочка, из Чебоксар или из Чебоксаров?
2: Из Чебоксар.
1: Правильно. Принимается правильно. Ну, по крайней мере, грамота РУ подсказывает нам такую же версию. Итак, Александр, вы уже практически балл собрали. Ну, вам нужно
3: осталось
1: будет...
3: Осталось перевести в тысячу.
1: Да-да-да. Вам нужно будет из пяти слов вот правильно расставить ударение так, чтобы мы сказали первый раз за полтора там месяца, за месяц, ну ничего себе, 5000 рублей. А такого мы еще не говорили. Такого еще ни с кем у нас не было.
3: Попробуем.
1: Будьте первым нашим чемпионом, хорошо?
2: Давайте, погнали.
3: Ну что же, первая двойка игроков, хочется сказать, на барабане. Итак, отрок или отрок?
2: Еще раз.
3: Отрок, отрок.
2: Отрок.
3: Приняли.
1: Далее. Баловник или баловник?
2: Баловник.
1: Есть.
3: Приняли. Продали или продали?
2: Продали.
3: Есть.
1: Корысть или корость?
2: Корысть?
1: Корысть или корость?
2: Корысть.
1: Так?
3: Облилась или облилась?
2: Облилась.
1: Принимается. Не, ну мы так мощно начали,
3: мы
1: да?
3: Мы тут уже вот так вот лапки держали все. Ну,
1: потом электричество выключили. Ну что, отрок, верно, 1000 ваша. Баловник, правильно, 2000 ваши. Продали, конечно, 3000. Великолепное было начало. Дальше появилась корысть. Вот, ну, наверное, от противного, да, пошли корысть, оно же как бы очевидно. Значит, наверное, правильно корысть.
3: А
1: так думали,
3: деле,
1: да?
3: Как слышно, так и пишется, хочется
1: да,
3: сказать.
1: Да, да. Здесь все-таки корысть, поэтому ты еще не заработали. И облилась, облилась, но все-таки чаще, да, в большинстве случаев, да, в глаголах женского рода на последний гласный слог облилась, надо было сказать. Поэтому три первых правильных ответа приносят вам сегодня 3000 рублей.
3: Ну вы красавчик.
2: Спасибо. У нас... Вообще супер, ребят. Отлично.
1: Я половину слов не разбираю, но чувствую этот позитив и искреннюю радость человека. Александр, рады за вас, поздравляем. Не знаем, что там за ванная или, может, автомобиль, из которого так звук вот идет непривычно. Но спасибо вам, что составили нам эту компанию и честно играли в родную речь. Кстати, эта игра продолжается, и каждый из наших слушателей может заработать до 5000 рублей.
0: «Родная речь» в первой смене на Ретро-ФМ.

0: Так, родная речь состоялась, а что у нас осталось? Ну, давай.
1: С стихами ты заговорил опять.
0: Пять слов со сложными ударениями. Их нужно произносить так. Отрок, баловник, продали, корысть, облилась. Зафиксировали, используем.
1: Да, я еще посмотрела быстренько. Поднял, приподнял нам же. Ой, поднял. Приподнял, правильно? Так же говорят?
0: Сказали, да, так и вот. Обычно так. Но...
1: Ударение поднял, но это вообще не считается, потому что мы за живой вот такой русский язык. Ну, когда есть словосочетание «обнял, приподнял».
2: Вечеринка. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21.00. Вечеринка Retro FM.
3: Реклама.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
6: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
8: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
15: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Любимой музыки много не бывает.
17: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
16: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
18: 12+.
16: RetroFM.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня день пожилых людей, и мы сегодня с очень позитивной легкой стороны обсуждаем. Вот если вы уже по паспорту, да, относитесь к таковой категории людей, расскажите о том, какой вы, дедушка, бабушка. Либо, если вы помоложе, да, и все впереди, пофантазируем, покреативим, какими бы вы были в будущем бабулями, дедулями. Но у нас столько жизненной энергии в людях, что как бы слово пожилой вообще отбрасываем. А Вадим пишет: «Я такой дед, что средняя внучка, ей 3 года, периодически заявляет, что надо искать другого дедулю. Но, когда приходим к ним в гости, она всех оббегает, ловко уклоняясь от рук, и обнимает первого меня. А вообще, дети, их у меня 5, и внуки, их пока 4, приносят столько положительных эмоций, что словами не передать. Вадим, поздравляем, это счастье».
2: Татьяна говорит: «Доброе утро, Татьяна из Крыма. Живу в поселке 600 метров над уровнем моря. Я уже 28 лет бабушка. И на свои 70 лет я подарила себе квадроцикл. Теперь я единственная бабушка на квадрике в поселке в ближайших горах. И не считая себя пожилой жилым человеком, я молодая и счастливая. Так держать, так и есть».
1: Татьяна пишет: «Здравствуйте, мне 55. Когда приезжают внуки 16 и 10 лет, пацаны, хожу с ними в спортзал, с младшим бегаю по залу, играю в футбол, со старшим в бадминтон. Кто знает, что они внуки мои? Вообще в шоке просто».
2: Так, ну и давай завершим вот этим сообщением. «После того, как стала бабушкой, через полгода вышла замуж. Раунд. Вот пусть вот так вот все и проходит, ребята».
1: Да, пусть у вас так судьба счастливая и складывается. Да, и как говорила знаменитая героиня фильма «Москва слезам не верит», да, в 40 лет жизни только начинается, в 50, в 60 только начинается. Главное — находить себя вновь и вновь, и тогда будет у вас и радость, и здоровье, и сила. А уж музыкально мы поддержим, если надо, и 60-е вспомним, если надо, и 90-е, и нулевые. У нас на Ретро-ФМ хиты, проверенные десятилетиями, которые мы все вместе любим.
0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ с 7 до 11.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Москве 11 часов. Новый месяц этой осени. Октябрь. Первое число сегодня, четверг. И, конечно, новые новости от Дмитрия Королева. Дим, доброе утро.
1: Доброе утро, Юра. Приветствую, друзья. Новый месяц, новые законы. В России с этого дня заработали новые правила для маркетплейсов. Нововведения касаются миллионов граждан. Главная идея этого изменения – сделать правила работы цифровых сервисов более прозрачными и защитить продавцов и покупателей от внезапных решений платформ. Например, покупатель сам сможет выбрать способ возврата товара ненадлежащего качества, а заявку можно будет подать прямо в личном кабинете без похода в пункт выдачи. Банковский сервис также не стоит на месте. Наличные, которые внесли через банкомат одного банка, теперь можно зачислить на свой счет в другом банкомате через систему быстрых платежей. Лимит составляет 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 в сутки и 200 тысяч в месяц. Однако банк, владелец банкомата, может взимать комиссию, о которой должен будет сообщить до подтверждения операции. Новые решения в строительстве жилых комплексов, общественных зданий и производственных помещений демонстрируют в Екатеринбурге. Там проходит международный строительный форум. Свои разработки демонстрируют почти 100 производителей. Например, они предлагают взглянуть на новый огнеустойкий отделочный материал. Он поможет защитить от огня при падении осколков беспилотников на здание. МВД хочет резко повысить некоторые судебные штрафы. Как пишет «Коммерсант», ведомство предлагает наказывать до 33 тысяч рублей поручителей, которые отвечают за явку подозреваемого или обвиняемого в суд. Сейчас за это штрафуют на 10 тысяч. Также МВД предложило увеличить взыскание за выполнение обязанностей перед судом для свидетелей, потерпевших, экспертов, переводчиков и других участников уголовного процесса. Ну а в Китае отмечают главный государственный праздник – День образования КНР. Республика была основана 77 лет назад. Более 120 тысяч человек приехали в Пекин, чтобы лично увидеть торжества. Отмечу, в честь Дня образования КНР жители Китая отдыхают сразу 7 дней. Этот период принято называть «золотой неделей». И о валюте. На этот четверг доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: It's not FM Paradise. 1 октября, сегодня четверг. Ну что, Международный день пожилых людей утром обсудили уже, какие там праздники остались у нас. Давайте-ка посмотрим. Ничего себе, как много. День сухопутных войск сегодня в России. Поздравляем всех причастных. Обязательно день рождения почтовой открытки. Международный день охраны енотов. Еноты смешные, еноты хорошие. Так, день воздушных шаров. По всему миру день CD-плеера. Там что-то еще сладенькое у нас было. Всемирный день какао и шоколада. Международный день кофе. И это тоже сегодня. И смотрите, прямо вообще про нас с вами, про всех здесь собравшихся. Международный день музыки, вы представляете? Вот это да. Уж отпразднуем, так отпразднуем. Начинаем прямо сейчас, точнее, продолжаем. Скоро Modern Talking, Дмитрий Маликов, группа Roxette и много чего еще здесь на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Теперь Октябрьский здесь с вами рядом.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 10. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 12 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие». С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
7: Сказочный детектив на 5 канале. Георгий Дронов.
8: Начинаем новую жизнь.
7: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Есть профессии, о которых не говорят громко. Но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
12: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
13: Ищете уютное место для дня рождения?
14: Или теплых семейных встреч?
13: Семейное кафе «Тренди».
14: Вкусно, уютно для всех.
15: Семья всегда будет в тренде.
13: Тренди.рф.
16: Бронь столов 225-44-33.
17: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-300-24-26.

0: Это Modern Talking, Atlantis is calling, вызывает Атлантида. Кстати, как показали опросы, в последнее время более 70% россиян вообще не отвечают, когда видят звонок с незнакомого номера. Ну, опасения понятны, мошенники и всякое такое, рекламное и прочее. Я вот тоже, кстати, трубку никогда не беру, когда что-то непонятное и чего-то от меня хочет. Но иногда, знаете, вот бывает, запишешься, ну, не знаю, на ТО, например, автомобиль должен пройти, тебе звонят, чтобы напомнить потом, через какое-то время, что надо приехать, а ты трубку не берешь, потому что, ну, как номер-то незнакомый. Ну, вот такой вот минус бывает. Но, тем не менее, оставшиеся там почти 30% говорят, что всегда отвечают на звонки. Даже если номер им не знаком, кто-то говорит, что надо просто вынужденным по работе общаться с незнакомыми, другие опасаются пропустить важный звонок. Ну, а есть еще и такие, которые просто от скуки берут трубку, чтобы побесить, как они говорят, рекламщиков, мошенников и так далее. Кстати, друзья, хотел сказать, если когда-нибудь вам позвонят и спросят по телефону, какое радио вы слушаете, вы же знаете, что ответить, правда? Ну, если что, я вам подскажу. Ретро-ФМ, ну, естественно. Так, музыка. В ближайшее время Фэнси, Лубега, также Самоцветы. В Москве уже 11 часов и 36 минут.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Мира от Парковой до Журналистов. Также по Чуйкову от Гаврилова до Мусина и по Девятаево от Казанского речного вокзала до Лево-Булачной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Geely City Ray. Для тех, кто живет активно, простор и динамика, экономичность и технологии. Все это новый Geely City Ray. Уже в Диалог Авто. Получите свои индивидуальные условия на покупку Geely в этом месяце. Подробности в Geely Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
2: Не оферта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
3: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
4: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554-20.
5: Retro FM.

0: Это Fancy на Retro FM. Slice me nice. Нарежь меня нежно. Да, нашинкуй меня буквально. Помельче. Ну, как будто бы какой-то двусмысленный подтекст определяется. Возможно, даже откровенный. На самом деле, нарезать никто никого точно не собирался здесь, судя по всему. И, кстати говоря, из-за метафор, вот не только этой, но еще там в тексте встречаются такие, как «я горячий, как лазанья». Например, если переводить на русский, песню в свое время, в середине 80-х, посчитали даже слишком дерзкой для радиоэфиров, но это, как вы сами понимаете, только подогрело к ней интерес. Настолько подогрело, что мы до сих пор заинтересованы в ее прослушивании, ну и, конечно, в прослушивании всех остальных гениальных участников процесса. Очень скоро группа «Абба», Юрий Шатунов и «Ласковая моя» прямо здесь, на Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Реклама. Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар».
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
8: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
5: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
9: Интернет-поток. Вечеринка Retro-FM.
1: Это лучшие танцевальные хиты круглосуточно и без рекламы.
9: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение
1: и включай интернет-поток «Вечеринка Retro FM».
9: 13+.

0: Москве полдень. Продолжается четверг, 1 октября на Ретро FM.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12 часов. В эфире Ретро FM новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. На госуслугах в этом году планируют запустить специальную красную кнопку для защиты от мошенников. Если человек поймет, что стал жертвой обмана, он сможет одним действием временно заблокировать значимые онлайн-операции. После этого злоумышленники не смогут перевести деньги от его имени, сменить пароль или воспользоваться рядом цифровых сервисов. Сейчас механизм дорабатывают совместно с банками и операторами связи. Октябрь в Татарстане начнется с резкого похолодания. С 1 октября ожидаются туманы, сильный ветер и ночные заморозки до минус 2 градусов. Причиной климатических перемен станет арктический циклон, который принесет в республику холодные воздушные массы. К концу недели в ночные часы столбики термометров будут опускаться ниже 0. А днем воздух едва прогреется до плюс 3, плюс 8 градусов. В выходные жителей ждут дожди с мокрым снегом. Из-за перепадов температур на дорогах возможна гололедица, пишет московский комсомолец. С октября смотровая площадка Центра семьи Казан изменит график работы. Теперь полюбоваться видами на город и реку можно каждый день с 10 до 20 часов. С 14.30 до 15.00 площадка закрывается на короткий технический перерыв. Гостям по-прежнему доступен аудиогид «Казань. Город на ладони», рассказывающий об истории Казани. Актуальные данные о стоимости билетов и правилах посещения опубликованы на официальном сайте дирекции парков и скверов, пишет московский комсомолец. В рамках декады пожилых людей для старшего поколения Казани подготовлена масштабная культурная программа. С 1 по 10 октября пройдут концерты, бесплатные экскурсии в музеях, осенний бал, ретро-программа, мастер-классы. Праздничное настроение создадут и поздравления, которые будут звучать в общественном транспорте. Для гостей праздника выступят мастера искусств и лучшие творческие коллективы Казани и Татарстана. С 1 по 10 октября пенсионеры смогут бесплатно посетить муниципальные музеи. В школах и гимназиях пройдут акции помощи одиноким пожилым людям и ветеранам, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 83 рубля 55 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро FM Казань. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро FM.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.

0: Вот в очередной раз убеждаюсь в том, насколько все-таки в русском языке все продумано. И как важны ударения. Вот сижу и читаю название песни, да? «Пристань». Ну, там, к твоей надежде, видимо, я не знаю. Тут еще, видимо, слепота природная тоже помогает, конечно. «Пристань» или «пристань». Ну, мы-то с вами, понятное дело, пришвартовались к правильному причальчику, выбрали бухточку свою любимую, музыкальную, мелодичную, ретро-фэмовскую. Да, скоро с нами, конечно, музыка та, которую мы любим. Веселые ребята на подходе, группа «Корона», также «Крис Ри». Все это будет рядом уже в самое ближайшее время. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 12 часов и 20 минут.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант. С 10 по 13 ноября. Казань-Экспо. Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН БРИКС». УГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет «Строевой устав».
3: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
2: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
6: 15+.
7: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: Мы с тобой не знали сами, что же было между нами. Да. Ну, мы же сейчас в высокотехнологичной с вами эре находимся, проживаем. Если мы вдруг не знаем, что там было вдруг когда-то между или еще где-то, можно же прочитать. Там все для... Книжки для взрослых тоже выпускаются. Там все написано. Как, что и... Ну, собственно, что я рассказываю? Господи. Да, друзья, я могу... Здесь моя работа заключается больше в том, чтобы, так сказать, присмотреться вперед в нашу с вами общую музыкальную, притягательную, манящую даль. Тина Казинс скоро, «Мираж» на подходе, и группа «Смоки», и даже это еще не все. Обязательно скоро все услышим. Здесь на Ретро FM 12 часов и 36 минут, московское время.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит, расскажу в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро FM. Пробки на дорогах.
0: Пробки московские трехбальные. Сейчас такая загруженность по данным Яндекс.Карт. Сложности есть на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до Мекининского шоссе. Минут 20-25 можно потерять. Около 20 минут оставите на МКАД на внешней стороне от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. Также затруднения имеются на Можайском шоссе от железнодорожного моста до улицы Говорова. Всем удачного пути в компании Retro FM. Желательно без пробок и под лучшую музыку.
1: Ретро FM. Москва. 88.3.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Москве уже 13 часов. Четверг, напомню, на календаре 1 октября продолжается. Ну а сейчас самое время знакомиться с новостями. У нас есть человек, который хорошо в этом разбирается. Дмитрий Королев, он уже здесь. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. В России значительно вырастут выплаты по больничным. Повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов. Так как отметили в Минтруде, максимальная сумма пособия в следующем году составит почти 240 тысяч рублей в месяц. Речь идет о работниках, чей трудовой стаж 8 и более лет. Также размер выплаты зависит от заработка. Штрафы за хулиганство и распитие алкоголя в запрещенных местах повысят в два раза. Соответствующий законопроект в Госдуму внесло правительство. В частности, это также коснется нарушений правил пожарной безопасности, порядка проведения митингов и поведения на спортивных соревнованиях. Как подчеркнули авторы законопроекта, штрафы за большинство этих нарушений не увеличивались с 2012 года. Срочников начнут отправлять на тушение пожаров. Соответствующий законопроект согласовал Комитет Госдумы по безопасности. Как пишет «Коммерсант», документ разрешает привлекать солдат срочной службы и к аварийно-спасательным работам. Сейчас военные подразделения пожарной охраны работают в основном на закрытых, особо важных и режимных объектах. Законопроект предлагает разрешить им тушить пожары также в населенных пунктах и городских лесах. 4 пассажира рейса «Fly Dubai» получат госнаграды за героизм. Решение принял президент Израиля Ицхак Герцог. Среди награжденных – мужчина, который удерживал штурвал и помог выровнять падающий самолет. Врач, оказавший помощь командиру, и пассажиры, которые проникли в кабину пилотов и обезвредили подозреваемого. Напомню, самолет «Fly Dubai», летевший из Дубая в Тель-Авив, чуть не разбился накануне. Позднее выяснилось, что второй пилот пытался разбить лайнер.

Он весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой.

0: Summer kisses. Это значит летние поцелуи. Кстати, самые безопасные поцелуи летние. Ничего не примерзает нигде, не обветривается, очень удобно. А если еще и со своей собственной женой, ну или мужем, так и вообще, считай, ничего не угрожает в принципе. Лето – прекрасное время года. Очень прекрасное время года и осень тоже наша любимая, особенно когда отопление включают. Ну а музыка на ретро-ФМ согревает абсолютно всегда. Скоро группа «Абба», «Жан-Мишель Жар». И не только. Меня зовут Юрий Гурьянов. Согреваюсь вместе с вами.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Заказать все-таки каждого человека в теории можно, конечно же. Вот, ну.
3: Как вы говорили, у нас гальяна.
2: Во, нельзя переделать.
3: Хорошо, если
2: но
3: так
2: сегодня
3: удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
1: Сладкий чай.
2: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
4: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
4: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
9: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
10: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты, за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок во «Вкусвилле». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Вкусвилл» участникам программы «Сберспасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
12: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
13: Начинаем новую жизнь.
12: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
14: Ищете уютное место для дня рождения?
15: Или теплых семейных встреч?
14: Семейное кафе «Тренди».
15: Вкусно, уютно для всех.
16: Семья всегда будет в тренде.
14: Trendy.rf.
17: Бронь столов 225-44-33.
18: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
4: Шоу «Дорогие гости»
14: на Ретро-ФМ.
4: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
14: Воскресенье, час дня.
4: Подробности на retrofm.ru.
19: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Мы каждый день ходим по Казани и каждый день признаемся ей в любви и дарим комплименты. Какая она у нас красивая, замечательная, родная. Ах, как многие сейчас скучают по солнечным дням, даже вот не столько по теплым, сколько по солнечным. Ну, в октябре действительно солнце часто реже появляется, чем летом. А что если взять и всем вместе сейчас загадать солнечный октябрь? И кто знает, возможно, именно это желание сбудется быстрее всех. А еще пробудет яркое солнце внутри каждого. Пока мечтаем об этом, передаем привет и любимым людям. Любимую бабушку Инну Валентиновну поздравляет семья Соловьевых с Днем пожилого человека, с Международным днем старшего поколения, мудрого. Любят сильно и благодарят за мудрость и науку. Желают и долголетия, и главное, сердцем молодеть день ото дня. Марат большой привет передает любимой Насте, очень скучает. Лидия Васильевна поздравляет своих любимых подруг, замечательных праздником, который сегодня они отмечают. Это Елену Валерьевну, Веру Алексеевну и Риту Мингазовну. Желает крепкого здоровья, счастья и таких же отличных совместных морских путешествий и почаще. Пусть все сбудется. А далее на Retro FM Джордж Харрисон.
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: А если вы еще не влюбились в свою октябрьскую осень, вот сейчас то самое время, 1 октября, начало месяца, придумывайте свою яркую программу, отличные образы, добавляйте желтого, оранжевого и красного цвета. Пусть каждый день будет не черно-белым, а заиграет разными красками жизни. И здорово, если эти добрые начала разделяют любимые люди. Для них и звучат приветы Феличите на ретро-ФМ. Ольгу Осипову с днем рождения поздравляют подруги Катя и Вика. Желают вам оставаться такой же красивой, жизнерадостной. Желают благополучия во всем. И, конечно, крепкого здоровья. Айдар большой привет передает любимой маме Рушанье Султановне. Желает хорошего дня и скорейшего выздоровления. Эдуард поздравляет любимую бабушку Сарию Наилевну с днем старшего поколения. Желает, главное, здоровья. Ну, а счастье всегда рядом. Это любящая, заботливая семья. Далее на ретро-ФМ Виктор Салтыков, группа «Форум» и Хулио Иглесиас.
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: Островок радости, душевного счастья, добрых слов, сердечных поздравлений, признаний и яркого солнца в любой день – это все Филичита на Ретро-ФМ Казань. Дарите любимым добрые признания. Аню Павлову с днем рождения поздравляют подруги Катя, Надя, Олеся, Оксана и Евгения. Желают вам солнечного настроения, радости и большого праздника в кругу друзей и родных. Лиля Хузина привет передает коллеге Абдулнасыровой НЖ. Ждут вас очень. Из декретного отпуска ждут вашего возвращения. И работа ждет, и коллеги ждут. Очень вас поддерживают и говорят, что будет все отлично. Виталий Игнатов привет передает любимой Лиане и Ретро-ФМ. Филичита завершается. Меня зовут Татьяна Виницкая. И желаю, чтобы осень дарила много внезапных счастливых событий и вестей.
1: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
6: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
9: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
13: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
15: «Мир». Каждый день в твоих руках.
16: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
17: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: В начале часа новости с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Ждет весь мир. Российский президент сегодня выступит на пленарной сессии заседания дискуссионного клуба «Валдай». Событие начнется буквально через час. Как отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, это одно из нескольких ежегодных выступлений Владимира Путина, которое приковывает внимание всего мира. Как и во все предыдущие заседания и выступления Владимира Путина, заранее содержание речи президента не разглашается. Индексация пенсий в следующем году будет проведена дважды, в феврале и апреле. Это заложено в проекте бюджета. В Международный день пожилых людей, который отмечается сегодня, зампред правительства Татьяна Голикова рассказала и о других мерах поддержки пожилых людей. Так, для работающих пенсионеров действуют программы бесплатного переобучения по нацпроекту «Кадры». Для тех, кто уже на заслуженном отдыхе, действуют программы активного долголетия. В регионах работают гериатрические центры. Количество экскурсионных поездок россиян в Абхазию в этом году выросло более чем на 40%, и власти республики рассчитывают на дальнейший рост. Об этом сегодня во время встречи с коллегой из Абхазии сообщил глава МИД Сергей Лавров. Он добавил, что Россия будет способствовать достижению этой цели. Потребуется вложение в инфраструктуру и обеспечение безопасности. Ну а ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия продолжит оказывать Абхазии помощь в решении актуальных задач. Планируете переехать в Японию? Готовьтесь потратиться. Страна восходящего солнца в 20 раз повысила плату за вид на жительство. Стоимость оформления постоянного разрешения выросла почти до $1300. Также японские власти ужесточили требования к желающим получить ПМЖ. Теперь большее внимание будут уделять уровню дохода и знанию японского языка. Ну а ранее там впервые с 78 года повысили визовые сборы. Они подорожали сразу в 5 раз. Президентский проект для руководителей детских садов запустят в России. Старт дадут в следующем году. О таких планах рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. А ранее он рассказал, что ведомство обновит стандарт работы и самих садиков. Акцент будет сделан не на заучивании детьми букв и цифр, а на их знакомстве с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами. И о валюте на этот четверг. Доллар 83 рубля 56 копеек, евро 94,88. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня! Yeah.

0: Даже если вы встали не с той ноги, есть шанс все исправить, друзья. Включайте с утра пораньше первую смену на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11, как всегда, игры с классными призами, новости, темы для обсуждения, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной и, конечно, любимая музыка. А еще завтра в гости к первой смене придет продюсер, режиссер, мы знаем ее по проекту «Фабрика звезд», и, кстати, не только, Лина Арифуллина. В общем, не проспите, друзья, не пропустите. Утро пятницы будет жарким.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
2: Реклама. Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Trendy.rf.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
13: Начинаем новую жизнь.
12: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
14: Вечеринка. Ретро FM.
15: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
16: в неповторимом миксе. Каждый день
15: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.
17: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани 554-20.
18: Ретро FM.

0: Чего только не совершишь, от нечего делать, друзья. Но лучше всего, конечно, от нечего делать лежится на диване и слушается любимая музыка на Ретро-ФМ, само собой. Уже совсем скоро у нас Рики Повери, Беллини и Михаил Боярский. В Москве 15 часов и 35 минут.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Реклама.
2: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада-2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
3: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
4: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
5: Стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
3: И зайки зубки проверим.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Любимой музыки много не бывает.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
7: И включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
9: 15+.

0: богатые и бедные, или, если угодно, на итальянском реке и повере, решили-таки поддержать отечественного производителя Made in Italy. Так называется эта песня. 15 часов и 49 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа у нас Джо Дассен и группа «Мираж».
1: Реклама.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь. Выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Retro.fm. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: В Москве 16.00 на Ретро-ФМ. Впереди Билли Джоэл, группы «Рефлексы», «Bad Boys Blue». Но сначала новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Госдума 9-го созыва на второй день работы приступает к обсуждению законопроектов и рассмотрению вопросов. Будут рассмотрены вопросы о ратификации ряда международных договоров с дружественными странами, а также законопроекты, которые в течение лета готовили профильные комитеты. В частности, речь идет о соглашениях, регулирующих сотрудничество России с Белоруссией, Абхазией, Мьянмой и Индией, а также в рамках ЕАЭС. В первом чтении депутаты обсудят увеличение лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам до 2 миллионов рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты России с представителями США на рабочем уровне продолжаются, и в целом это положительный процесс. Так он ответил на вопрос о недавней рабочей поездке спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева в США и о том, проинформировал ли главу государства об итогах визита. Было отмечено, что в ходе визита было продолжено обсуждение экономической проблематики и дальнейших экономических проектов в различных областях. В МИД России заявили, что высылка российских дипломатов из Венгрии была безосновательной и недружественной. В четверг в министерство был вызван временный поверенный в делах Венгрии в России. Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с безосновательным и откровенно недружественным требованием. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала, что Россия подготовит жесткий и болезненный ответ на высылку дипломатов, а в Кремле отмечали, что недружественные действия Венгрии не останутся без ответа. Генеральная прокуратура разработала для старшеклассников методический комплекс по предупреждению экстремизма и терроризма. Он получил экспертное одобрение и внедрен в учебный процесс. Об этом рассказал генпрокурор Александр Гуцан. Было отмечено, что комплекс позволит сформировать подростков навыки безопасного поведения в цифровой среде, в том числе распознавание манипулятивных техник. По его словам, в школах реализуется комплекс мероприятий, нацеленных на формирование у подрастающего поколения устойчивых моральных ориентиров. И группа ученых из Китая, Италии и Словакии обнаружила новый вид динозавра с четырьмя крыльями. Останки нашли в китайской провинции Ляонин. Их возраст оценивается более чем в 100 миллионов лет. Динозавр прожил по меньшей мере 3 года и, судя по скелету, так и не достиг зрелости. Это небольшой пернатый динозавр раннего мелового периода длиной около 57 сантиметров. Его скелет сохранился почти полностью, включая часть оперения. Специалисты отметили, что по строению он напоминал птицу, однако мог ли он полноценно летать, ученые наверняка не знают. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 83 рубля и 56 копеек. Евро 94 рубля и 88 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Снова четверг на календаре, а значит, скоро пятница, а чуть позже выходные. Мне кажется, хорошая новость. Друзья, 16 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Лубега, песни Зван Васильевича и Крис Ри. Совсем скоро.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Алло, Юнусов?
4: Да, здрасте, кто это?
3: Это Максим Ковалевский, не спишь?
4: Нет.
3: Я хотел уточнить, ты придешь ко мне в воскресенье в час дня в шоу-игру «Дорогие гости»?
4: Конечно, с удовольствием.
3: Молодец, красавчик, обожаю тебя и жду в воскресенье в час дня.
4: Хорошо.
3: Друзья, Роман Юнусов, комедий-клабщик, КВНщик, телеведущий, придет ко мне в гости. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 8 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. Реклама.
1: Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября Казань-Московская 1, Дворец спорта.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
5: Сказочный детектив на Пятом канале. Георгий Дронов.
6: Начиная новую жизнь.
5: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Ровно в 21:00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро FM.
7: Телефон рекламной службы Ретро FM 554 20.

0: Ну, вряд ли эта композиция прозвучит в эту субботу в час дня в программе «Ю». Все-таки «Лу бегает 90-е», хотя это же кавер, так что все возможно. Друзья, в эту субботу Юрий Гурьянов расскажет о главных хитах дискотек 80-х. Не пропустите, будет супер выпуск уже, между прочим, послезавтра, час дня, «Ретро-ФМ», программа «Ю».
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла. Местами затруднения. Пробки вас ждут по улице Сафиуллина от проспекта Победы до Фучика. Также по Садыковой от Сайдашева до Тукая. И по Астрономической от Кремлевской до Правобулачной. Это вся информация о пробках Казани. «Ретро-ФМ» желает вам хорошего вечера.

0: Друзья, знаете, чем осенняя депрессия отличается от весенней? Весной еще и солнце бесит. Ну, впрочем, любимая музыка Retro FM, она только радует, причем в любое время года и суток. 16:49, друзья, в столице. Меня зовут Антон Веселов, и я с вами прощаюсь до завтра. Далее на Retro FM встречайте Олега Орлова уже в следующем часе. Ну, а до конца этого часа Сандра и песни из «Большого космического путешествия».
1: Утреннее шоу на Retro FM.
2: Заказать каждого человека в теории можно, конечно же.
3: Вот, ну. Как вы говорили, у нас гальяна.
2: Во, нельзя переделать.
3: Хорошо, если
2: но
3: так
2: сегодня
3: удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
1: Сладкий чай.
2: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Retro FM.
4: Реклама.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Снегопады на Хоккайдо в -20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Интернет-поток Retro FM 80-е. Это лучшие хиты 80-х.
14: Круглосуточные без рекламы.
13: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 80-е. 12+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: В Москве 17.00. Готовимся послушать песню с кавказской пленницей Сиси Кетч через пару минут на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 17 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. С 1 октября Банк России ужесточил правила выдачи потребительских кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой. Ограничения касаются займов, автокредитов и нецелевых кредитов под залог автомобилей или недвижимости. Банки смогут выдавать меньше новых кредитов клиентам, которые уже направляют на погашение долгов больше половины своего дохода. Для наиболее закредитованных заемщиков ограничения будут еще жестче. При этом правила выдачи ипотеки на квартиры и строительства частных домов в четвертом квартале не изменилось. В Татарстане этой зимой впервые запустят регулярные речные перевозки по льду. Маршрут «Казань-Верхний Услон» будет обслуживаться с красными судами на воздушной подушке. Эти катера вмещают до 42 человек и способны передвигаться по ледяной поверхности. Запуск маршрута запланирован на ноябрь. И в перспективе рассматривается развитие других направлений с использованием этого типа транспорта. Первое судно прибудет в республику в начале ноября, второе – к концу года, пишет «Московский комсомолец». В честь Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, представители старшего поколения Казани получат возможность бесплатно воспользоваться банными услугами. Акция пройдет в 4 городских учреждениях, и для ее участников не потребуется предварительная запись. Достаточно будет прийти в баню с паспортом и пенсионным удостоверением, либо справкой с печатью социального фонда, которую можно заказать в отделении социального фонда по месту жительства, пишет «Московский комсомолец». В субботу 3 октября исторический парк «Россия. Моя история» в Казани присоединится к Всероссийскому фестивалю «День просвещения». Для гостей подготовят 3 авторские экскурсии, посвященные науке, меценатству и истории татарского языка. Событие объединит познавательные программы для всей семьи. Также в программе заявлены экскурсии истории татарского языка и письменности. Она покажет путь трансформации родного языка от древних рунических надписей до кириллицы и расскажет о роли просветителей в сохранении национальной культуры. Вход свободный, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 83 рубля 55 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Как отмечают умудренные жизненным опытом люди, у тех женщин, что раздражаются очень редко, сломаны дома только сковородка, пара стульев, ну и разбита пара тарелок. У остальных даже страшно представить, чему свидетельство эта музыкальная история. Мира и покоя вашим семьям, друзья. Не ссорьтесь, не ругайтесь. Ну а музыка, что звучит у нас на Retro FM, поможет вам установить гармонию и найти идиллию. Ким Уайлд на Retro FM уже очень скоро сменит группа «Русские размеры» Тина Тернер. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера в столице 17:21.
1: Радиоклуб «Что, где, когда». Осенние игры. Только на Retro FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что, где, когда». По будням в 9:45 на Retro FM. Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 8 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября. Казань-Московская, 1, Дворец спорта.
4: Впервые в Казани. Гала-концерт победителей конкурса «Поволжская романсиада 2026». На сцене Юлия Зиганшина, Сергей Петрищев, Иркен Мустафин, Галина Преображенская и, конечно, новые лауреаты конкурса. Музыкальное сопровождение оркестра под управлением Анатолия Шутикова. 3 октября. Татарская филармония. 12+.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
5: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: За спасибо я куплю за бонусы спасибо на неделю все продукты. За спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе бонусы спасибо. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
10: Ищите уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Тренди.рф.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Женщина всегда сюрприз, но далеко не всегда подарок. В чем на личном опыте убедился и герой этой песни Адриано Челентано. Ну а мы радуемся жизни, хорошей октябрьской погоде под песни любимых артистов, которые гостят в нашем эфире. И не забываем о шоу «Игре, дорогие гости». Каждое воскресенье в 13:00 Максим Ковалевский встречает знаменитостей, задает им неожиданные, смешные, каверзные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, то вы можете заработать приличную сумму денег. Потому что он, гость, эту сумму денег теряет. В ближайшее воскресенье в шоу-игру «Дорогие гости» придет актер, юморист, комик и телеведущий Роман Юнусов. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в воскресенье в 13:00. Скучно не будет. А вопросы принимаются на нашем сайте retrofm.ru.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов, движение плотное. Пробки вас ждут по проспекту Камалеева от улицы Тулпар до Сахарова, также по Тукаю от Сайдашева до площади Вахитова и по Сахарову от проспекта Победы до Жиганова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Покупать квартиру сейчас или подождать? Узнайте прогноз топ-экспертов на строительной неделе БРИКС. Сравните 70 плюс жилых проектов и выберите лучший вариант с 10 по 13 ноября.

0: «Казань-экспо». Бесплатный билет на сайте неделябрикс.рф. Не является публичной офертой. Подробности и условия участия на сайте неделябрикс.рф. ООО «МСН Брикс». ОГРН 126-160-001-6820. Республика Татарстан. Казань. Улица Техническая, 10А. 16+.
1: Успех начинается с правильного выбора. «Ретро-ФМ» – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на «Ретро-ФМ» – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям «Ретро-ФМ» и достигайте новых высот.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
3: «Ретро-ФМ».

Для меня это ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: «Романтик». Романтик. Какую все-таки красивую музыку подарил нам композитор Владимир Косма. На Ретро-ФМ главная тема второй части французского фильма «Бум» с Софи Марсо в главной роли. Песня «Your Eyes» — «Твои глаза» в исполнении британской группы «Cook the Books». Музыкальный привет из далекого 1982 года. 17:49 в Москве. Далее немного взбодримся под хиты «Битлз» и группы «Земляне». Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера.
1: Реклама.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопрос. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
10: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
11: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно на без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
14: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
15: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
16: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
17: Интернет-поток RetroFM 70. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70. 12+.

0: Леонид Агутин и мистер Живаго встретят нас в начале нового музыкального часа через пару минут. 6 вечера в Москве.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Семьи смогут сохранить ставку 6% по льготной ипотеке, независимо от количества детей и региона покупки жилья. Для этого первоначальный взнос должен составлять не менее половины стоимости недвижимости. С 1 октября условия семейной ипотеки изменились. Срок кредита сократили до 15 лет, а ставки теперь зависят от числа детей. За пределами Москвы и Санкт-Петербурга она составит от 2 до 10%. Чем больше детей, тем ниже ставка. Максимальный срок субсидирования кредита ограничили 15 годами. В Татарстане 7 октября запланирована плановая проверка системы оповещения населения. Специалисты проверят работоспособность технических устройств и слаженность действий ответственных сотрудников. Граждан просят не поддаваться панике. По республике в 10.40 включат региональные сирены, а в 10.44 местные. Также в 10.43 планируется прерывание теле- и радиовещания для передачи голосового сообщения, пишет московский комсомолец. Международный аэропорт Казани повысил на треть свои возможности по обслуживанию пассажиров, которые отправляются за границу. Рост пропускной способности был обеспечен благодаря перераспределению уже действующих модулей паспортного контроля. Для того, чтобы сделать вылет за рубеж более удобным в зоне пограничного контроля, дополнительно установили новые кабины для проверки документов. Эти технические меры позволили ускорить процесс оформления вылетающих. В скором времени планируется запустить новый терминал, предназначенный для внутренних рейсов, пишет московский комсомолец. В Казани для педагогов откроют киноклуб в новом доме учителя. Новый формат позволит педагогам общаться в неформальной обстановке, обсуждать фильмы и находить единомышленников. В дальнейшем в доме учителя планируют открывать и другие клубы по интересам. Новый дом учителя открылся на Подлужной 49А в Казани в начале сентября. Он стал первой в России площадкой, объединившей под одной крышей профессиональное развитие педагогов и управленцев образовательной сферы, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 83 рубля 55 копеек, евро 94 рубля 88 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: А по утрам нас с вами, друзья, не только музыка связывает, о чем напоминает группа «Мираж», но и кое-что другое. Актуальные новости, тема, которую мы обсуждаем всей страной, бодрящие шутки ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной, игры с классными призами. Все это утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. А еще, друзья, завтра в гости к «Первой смене» придет продюсер, режиссер, известный нам по проекту «Фабрика звезд» и не только, Лина Арифуллина. Не проспите и не пропустите, утро пятницы будет жарким.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 8 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября Казань-Московская 1, Дворец спорта.
2: Ретро FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро FM. Радио Хаб. Лучшая музыка и множество интернет-потоков.
3: Радио
4: Хаб. Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554 20.

0: на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: Пробки на дорогах.
3: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут по улице Линской от Декабристов до Серова. Также по Карла Маркса от Епеева до площади Свободы. И по улице Декабристов от Усманова до проспекта Ямашева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот. We'll be right back.

под Москвой. Может, я забыла гордость? Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос. Долгожданный голос.

проходят дни. Что со мною, я не знаю. Умоляю, позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека. Пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный. Вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

0: Как известно, лучший способ избавиться от плохих воспоминаний – заменить их хорошими. Примерно такими, какие сохранились у героев этой романтической истории. Майкл Джексон на Ретро FM с песней, посвященной ностальгии по прошлой любви, юности, искренним отношениям. 18:47, время московское. Под занавес этого музыкального часа нам еще споют Мадонна и Виа «Синяя птица». Меня зовут Олег Орлов. Доброго вечера.
1: Реклама.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
9: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
10: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сакар.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
12: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
13: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
14: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Запасаемся попкорном, друзья. Впереди много чего интересного на Retro FM. В Москве в 7 вечера. Информационную картину четверга обрисует Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Минфин планирует перейти к полноценному 6-летнему планированию бюджета. В рамках работы по повышению качества и эффективности планирования предполагается синхронизировать сроки формирования 3-летнего федерального бюджета и проекта бюджетного прогноза на долгосрочный период. Такие же требования Минфин планирует установить и для регионов. В ближайшую 3-летку предполагается установить общие требования к разработке бюджетных прогнозов субъектов на долгосрочный период, включая сроки, условия разработки, состав и содержание прогнозов. Правительство в рамках федерального бюджета на 2027-2029 годы сохранит налоговые льготы для IT-компаний в полном объеме. В России действует широкий комплекс мер поддержки IT-отрасли, включая льготную ставку по налогу на прибыль и пониженный тариф страховых взносов. Отрасль продолжает динамично развиваться. По итогам 2025 года выручка IT-компаний увеличилась на 14% и составила почти 14 триллионов рублей. Минцифра считает, что действующие льготы доказали эффективность и предлагает сохранить существующие условия без изменений. Льготы доступны компаниям, получающим не менее 70% дохода от IT-деятельности. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что материнский капитал в России превысит 1 миллион рублей на второго ребенка в следующем году, если семья не получала его на первенца. По его словам, размер маткапитала увеличится до 1 миллиона 28 700 рублей. Это станет важным шагом в поддержке семей с детьми. Ранее в бюджете на 2027-2029 годы были заложены значительные расходы на меры по повышению рождаемости в общей сложности около 10 триллионов рублей, включая ежегодную индексацию материнского капитала с 1 февраля. Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что России необходимо продвигать укрепление статуса учителя и директора школы. По его словам, нужно возвращаться к тем временам, когда учитель был главным человеком в классе, а директор – самым главным в школе. Мединский отметил, что в этом направлении следует двигаться вперед, поддерживая престиж педагогической профессии и роль руководителя образовательного учреждения. И в гидромедцентре предупредили, что пляжный сезон на курортах России завершился. Температура воды остыла и перестала быть комфортной для купания. В районе Калининграда вода достигает 16 градусов, в Евпатории, Геленджике и Ейске 17, в Феодосии, Анапе 19, в Ялте, Алуште и Туапсе 21, а в Сочи 22 градуса. Синоптики добавили, что в дальнейшем температура воды и воздуха на юге европейской части России будет постепенно снижаться, а в выходные 3 и 4 октября похолодает до плюс 11-17 градусов. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 83 рубля и 25 копеек. Евро 94 рубля и 53 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Retro FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Искренне пожелание любви и счастья героям этой музыкальной истории Сандры. Особенно героине, которая искренне верит, что ее планы осуществятся, что они будут вместе со своим возлюбленным, со своим избранником. Ну, лишь бы не получилось, как в коротком анекдоте про одну пару, которая жила долго и счастливо, пока одна из половинок не узнала пароль от телефона другой. 19:18, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Всем желаю приятного музыкального вечера. Впереди в нашем эфире Александр Иванов и Милен Фармер. Оставайтесь с нами.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Алло, Юнусов?
4: Да, здрасте, кто это?
3: Это Максим Ковалевский, не спишь?
4: Нет.
3: Я хотел уточнить, ты придешь ко мне в воскресенье в час дня в шоу-игру «Дорогие гости»?
4: Конечно, с удовольствием.
3: Молодец, красавчик, обожаю тебя и жду в воскресенье в час дня.
4: Хорошо.
3: Друзья, Роман Юнусов, комедий-клабщик, КВНщик, телеведущий, придет ко мне в гости. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
5: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 8 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Телеканал СТС представляет.
1: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
0: Для лиц старше 16 лет.
3: Сказочный детектив на 5 канале. Георгий Дронов.
4: Начинаем новую жизнь.
3: Илья Муровец. Премьера 4 октября в 11:50 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
0: Интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ Сан-Ремо. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: красивая женщина – это не просто внешность, а уверенность, харизма, умение себя подать. Героине этой песни как раз удалось очень хорошо себя подать. Ну, раз именно ей посвятил такой классный хит Рой Орбисон, чья история жизни и творчества богата на интересные события, между прочим. Много историй хороших и разных, интересных предлагает послушать программа «Ю» на Ретро-ФМ. Каждую субботу с 13 до 14 Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты и малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам с часу до двух дня на Ретро-ФМ. Не пропустите!
1: Реклама. Дороги Казани окутает черный. И появятся они. Люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Любимой женщине мы, мужчины, готовы простить любой ее каприз, даже если она вдруг захочет стать какой-нибудь владычицей морской. Пусть хочет, пусть помечтает, а вдруг возьмет и станет. Ну, у героини этой песни желание, конечно, скромнее, зато связано с будущим, со счастливым будущим и счастьем в личной жизни. Саманта Фокс на Ретро FM в Москве, 19:49. Вы слушаете Ретро FM.
1: Утреннее шоу на Ретро FM.
2: Заказать каждого человека в теории можно, конечно же.
3: Вот, ну. Как вы говорили, у нас гальяна.
2: Во, нельзя переделать.
3: Хорошо, если
2: но
3: так
2: сегодня
3: удобнее. Помните про темный шоколад?
2: Ну, только там не темный, а горький шоколад.
1: Сладкий чай.
2: Вот зачем мне эта песня? Ай-яй-яй.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро FM.
4: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими, поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отдел и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
10: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Гости из будущего и Пати Райан, гостья из недавнего музыкального прошлого, ждут нас далее на Ретро FM. 8 вечера в столице. Информационные итоги четверга подведет на Ретро FM Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Президент Владимир Путин на пленарной сессии 23-го ежегодного заседания клуба «Валдай» заявил, что Западу было бы выгоднее дружно жить с Россией и призвал искать совместные пути к этому. По его словам, критическая поляризация отношений России и Запада произошла не по инициативе Москвы, а на уровне внутренней политики многих европейских стран на протяжении годов культивируется русофобия. Владимир Путин отметил, что процесс выстраивания доверительных отношений крайне хрупок, его очень трудно наладить и очень легко разрушить. Дмитрий Песков заявил, что Россия будет юридически преследовать всех причастных к ситуации с ее замороженными активами, используя все юридические средства до конца. Так он прокомментировал заявление главы МИД Польши о том, что замороженные в Европе российские активы не будут возвращены. По словам Дмитрия Пескова, в Европе сохраняется понимание неизбежности юридических последствий, в том числе в Бельгии, где находится компания-депозитарий. Минпросвещение планирует к 1 сентября следующего года создать единый перечень средств обучения и воспитания для детских садов, включая игры и игрушки. Необходимость такого перечня обозначили сами воспитатели. Сейчас министерство актуализирует федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, куда планируется включить соответствующий список. В рабочую группу вошли научные сотрудники, опытные воспитатели, производители детских игрушек и представители профильных ведомств, а также советник президента Елена Ямпольская. Авторы публичных каналов в мессенджере Max получили возможность принимать донаты от подписчиков. Для подключения функции владельцу канала нужно воспользоваться чат-ботом ВК-донат, добавить его в подписчики и назначить администратором. Далее указать реквизиты для получения средств, а затем опубликовать и закрепить пост со ссылкой на донат. Размер одного перевода может составлять до 10 тысяч рублей. При неограниченном числе донатов информация о накопленных средствах доступна в мини-приложении, а выплаты автоматически переводятся на карту автора раз в сутки. И в России выросло число людей, считающих, что Солнце вращается вокруг Земли. В 2025 году так ответили 22% участников опроса

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 8 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: в эфире Ретро-ФМ. Веселая, грустная, заводная, расслабляющая, воодушевляющая. Музыка на все случаи жизни. И совершенно правильно, что у музыки есть свой день. И вот как раз сегодня, друзья, 1 октября в календаре праздников Международный день музыки. А значит, это и наш праздник, товарищи меломаны. Яркие представители поп и рок-музыки, группа «Роксет», Владимир Кузьмин и Демис Руссос помогут нам его отпраздновать своими лучшими произведениями буквально через несколько быстрых минут. В столице 20:36.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ. Реклама.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Спать, конечно, предпочтительнее дома, в кроватке, а не в машине, как в этой музыкальной истории. Ну, разве что в каких-то исключительных случаях. Для тех, кто пока спать не собирается, вечерние танцы, друзья. Без 12:09 в Москве, 21:00 начинаем и до полуночи будем отдыхать в ритме хорошего танца под лучшие дискотечные хиты последних десятилетий на вечеринке «Ретро-ФМ». Встречайте Руслана Романова совсем скоро в этой студии. Ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличного танцевального настроения и прощаюсь до завтра.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

0: Такое манящее слово «summer» присутствует в этой композиции от группы «Texas». И чем дальше от нас, то самое «summer», то бишь лето, тем больше мы по всем его прелестям скучаем. Впрочем, ничего нового, все логично и закономерно. Но у нас с вами все-таки на повестке первый день октября, точнее уже его вечер, который мы планируем провести под лучшую дискотечную музыку. Присоединяйтесь, друзья. Уникальный микс стартовал недавно и продлится до самой полуночи. Я Руслан Романов. Всех рад приветствовать. 21:20. Время московское.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе вспоминаем, что звучало на танцполах 80-х. Как это было и при чем тут бисквит? Расскажу в субботу в 13 часов. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 8 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

Рад, друзья, что и нам с вами по пути. Сколько бы ни летели недели и месяцы, да, выбирать для себя только лучшее на протяжении длительного времени – это правильно, как минимум. Стабильность, знаете ли, в лидирующих позициях, решил вот так вот не скромничать. Это прекрасно. Приятно, что и вы разделяете с нами все вышесказанное, выбираете Retro FM ежедневно. Вечеринка Retro FM продолжается. Всех приветствую.

0: Одной из самых успешных и востребованных по сей день кавер-версий знаменитой песни, написанной, кстати, изначально для американской певицы Нины Симон, в конце 70-х презентовала миру группа «Санта Эсмеральда», сделав вот такую максимально легкую танцевальную интерпретацию, которая пришлась по вкусу очень-очень многим слушателям. Надеюсь, что неравнодушны и ценители вечеринки «Ретро-ФМ». 21.50 в столице. Уникальный микс набирает обороты. Здравствуйте всем.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
6: «Ретро-ФМ» теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение «Ретро-ФМ». «Радио Хаб». Лучшая музыка и множество интернет-потоков.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Ну а как вам вот такая версия знаменитой Hands Up? По-моему, очень даже располагает и подталкивает к тому, чтобы и ручки выше, и танцевать поактивнее. Все это благодаря версии от группы Army of Lovers, что продолжает вечеринку Retro FM. 22:20 в столице. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 8 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего вечера.

0: FM. Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 30 сентября по 4 октября Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сберспасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Ищите уютное место для дня рождения
5: или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
9: «Джили Сити Рэй». Для тех, кто живет активно. Простор и динамика. Экономичность и технологии. Все это новый «Джили Сити Рэй». Уже в «Диалог Авто». Получите свои индивидуальные условия на покупку «Джили» в этом месяце. Подробности в «Джили Диалог Авто». На Горьковском шоссе 30, корпус 1.
10: Не отверта. Акция действует, пока автомобили есть в наличии.
11: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
12: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554-20.
4: Retro FM.

0: Середина 90-х была знаменована, помимо прочих ярких событий, еще и появлением итальянского проекта под названием «Корона», который занял, конечно же, достойное место в плейлистах самых разнообразных вечеринок, вот в том числе и в нашем уникальном миксе. 22:35 практически в столице. Продолжаем танцевать.
1: Реклама. Холода не за горами, а значит, всем захочется теплых опций, комфортных поездок и жарких выгод на Хавейл и Чанган. Сейчас самое время заглянуть в «Диалог авто», выбрать авто своей мечты с максимальной выгодой и наслаждаться комфортом. Хавейл и Чанган уже ждут вас в «Диалог авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Не оферта.
2: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Макси и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
3: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: выдающихся деятелей танцевально-развлекательной индустрии совершенно резонно присутствует и дуэт «Ля Буш», под суперхиты которого зажигали миллионы в тот или иной период времени на том или ином танцполе. Сегодня один из таких хитов в нашем уникальном миксе на вечеринке «Ретро-ФМ» на радость всем вам. 22:50 в Москве.
1: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: в уникальном миксе «Сабрина» с песней о пламенных, но потаенных чувствах прекрасной половины человечества, которыми леди, как правило, делятся только с лучшими подругами. Проще говоря, секретничают. Ну или же иными словами, по секрету всему свету. 23:19, время точное московское. Продолжаются танцы и вечеринка. Ретро FM у нас до самой полуночи. Всех приветствую. Идем далее.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 8 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 7 градусов. Ветер северный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554 20.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: Все, кому во мгле ночной не до сна, бодрствующим, иначе говоря, мой пламенный привет. Спешу напомнить, что в эфире вечеринка Ретро-ФМ с 21 часа до полуночи. Только лучшая танцевальная музыка для вас в режиме нон-стоп.
1: Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок во Вкусвилле. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате товаров в магазинах Вкусвилл участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru в разделе «Бонусы спасибо». Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРМ, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Дороги Казани окутает черный. И появятся они, люди на черных автомобилях. Весь месяц в диалог автонадекабристов. Все автомобили в черном кузове по специальной цене. Стань частью людей на черном. Диалог автонадекабристов. Не оферта.
4: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.
5: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

все 33 удовольствия и еще больше поводов, чтобы расслабиться, забыть хотя бы временно о заботах. И возможность прекрасно провести время предоставляет нам этот трехчасовой танцевальный марафон под названием «Вечеринка Ретро-ФМ». Три диско-часа традиционно пролетают у нас как один миг. Убеждаемся в этом ежедневно на вечеринке Ретро-ФМ, которая на сегодня завершается через 10 с небольшим минут. Ну а дальше все в разы интереснее, потому что пятница. Не переключайтесь.

0 часов и почти 20 минут в Москве. В продолжении музыкального ночного эфира творчества команды «Электроклуб» во главе с Виктором Салтыковым. Конечно же, здесь, на «Ретро-ФМ». Приветствую всех, кому не спится, друзья. Мы с вами мчимся в направлении финала этой трудовой недели. Пятницу уже встретили, ну и дело за малым, как говорится. Прямо по курсу выходные, отдых и все, что связано со всем прекрасным. Конечно же, под лучшую музыку нескольких десятилетий. Далее Крис Ри и Дмитрий Маликов в нашем эфире. Идем вперед.

0: Только лучшие музыкальные экземпляры нескольких поколений, собранные в обширной фонотеке RetroFM, чтобы в любое время, дня или ночи, каждый мог найти что-нибудь по своему вкусу и испытать истинное удовольствие. Надеюсь, что именно так сейчас произошло и с фанатами Fancy, который продолжает наше круглосуточное вещание. 0:35 в Москве. Я Руслан Романов. Пламенно вас приветствую. Далее группа Queen и Корона с энергичным ритмом через несколько минут.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

теплым дням мы были бы рады, тут сомнений нет. Но в ближайшее время едва ли такая возможность представится, так что будем радоваться прохладным осенним будням и выходным под лучшую музыку на Retro FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

превосходная степень «The Best» — это то, что мы регулярно используем на Retro FM, напоминая вам о том, что только лучшая музыка нескольких десятилетий звучит в нашем эфире круглосуточно. К коей относится, конечно же, и творчество великолепной Тины Тернер. 1:20 в Москве, дальше веселые ребята и Майкл Джексон.

0: солнечной Италии в каждой песне группы «Реке Повари», равно как и любого другого артиста итальянской эстрады, чьи голоса мы, надо признать, с завидной регулярностью слышим в эфире «Ретро-ФМ» днем или ночью, так или иначе. 01:35, точная столичная, впереди Джордж Харрисон и группа «Мираж» на «Ретро-ФМ».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Интернет-поток. Ретро-ФМ Сан-Ремо. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM San Remo 12+.

Итак, друзья, погрузился в ночь столичный регион, который, как поговаривают, никогда не спит, но это спорное утверждение. Так или иначе, бодрствующим и тем, кто уже проснулся, желаю сил, хорошего настроения и максимально быстрой позитивной пятницы. Подытожим ее вместе на вечеринке Ретро-ФМ. Я, Руслан Романов, вернусь в 21 час. Ну а через 10 минут встречайте моего коллегу Илью Глебова на Ретро-ФМ.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день, какой неведомо, в ней,

Включаешь приемник, настроенный на Retro FM, а там звучит та самая любимая, распрекрасная, причем в данном случае одноименная песня, что характерно, в исполнении группы Абба, конечно же. 2:19 в Москве. Приветствую всех, кому не спится, или, быть может, вы уже проснулись и собираетесь приступать к прекрасной осенней октябрьской, теперь уже пятнице. Дальше Сандра и несчастный случай на Retro FM.

0: кого и куда назовет Атлантида, рассказывает дуэт Modern Talking в этой захватывающей истории. Но у нас с вами, друзья, дела поважнее. Нас просто зазывают уже наступающие выходные, до которых рукой подать, только вот лишь пятницу наступившую осилить, а под лучшую музыку на ретро-ФМ она пролетит как один миг, и следом уже с чувством выполненного долга переходить к законному отдыху. 2:35 в Москве. Впереди Ванесса Паради и Лу Бега на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

Казалось бы, история грустная, лирическая, но все-таки хотелось бы верить, что у главных героев всего повествования все-таки в итоге все оказалось более чем хорошо и позитивно. 2:48 в Москве. Приветствую всех, кто с нами на Ретро-ФМ. Скоро Сиси Кетч и Луи Армстронг.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7764034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.